Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1995. Рембрандтс. I'll be there for you.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1962. Энди Уильямс. «Мун Рива».

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1981. Барбара Стрейзанд. «Мемори».

6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1979. Pink Floyd. Another Brick in the Wall.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. От плюс 17 до плюс 20 градусов на пике прогрева воздуха прогнозируют метеорологи в Москве и Подмосковье на пятницу, субботу, воскресенье. Все три дня будут еще почти как август. Тепло, сухо, комфортно. Дожди местами пообещали только на утро пятницы. А далее до понедельника синоптики говорят, осадков не ожидается.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
3: В Москве 7 часов утра. Денис Лизин и новости. С добрым утром.
1: Да, с добрым пятничным утром. Дима, с добрым пятничным утром. Света, доброе утро, пятничное всем. Ну что, формальный единый день выборов у нас в стране. Это на самом деле ведь ближайшее воскресенье. Однако голосование начинается уже сегодня, продлится завтра, завершится воскресенье вечером. Вот в течение всех трех дней пройдет главное. Выборы депутатов Госдумы. 450 человек на 5 лет. Участвуют 17 партий из 25, что в принципе есть у нас в стране. Также, кроме депутатов Госдумы, россияне еще изберут в эти дни глав 10 регионов из 89, депутатов региональных парламентов, городских дум и районных советов. Ну и впервые, в том числе, как нюанс, на выборах в Госдуму голосовать могут жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. И вот для, собственно, депутатов Госдумы уже следующего созыва готов, на самом деле, на рассмотрение, чтобы принимали законопроект о еще одном виде самозапрета. Если утвердят и примут, у каждого желающего в стране будет тогда возможность запретить себе увеличение лимита по кредитным картам, то есть чтобы никто за вас самих это сделать не смог. При наличии такого запрета банк не вправе будет увеличивать денежный лимит до снятия запрета самим гражданином. Для реализации такой инициативы предложено использовать действующую уже, причем действующую эффективно, инфраструктуру самозапретов по кредитам, то есть можно будет поставить себе и снять новый самозапрет через портал госуслуг или в МФЦ. Ну и сведения будут храниться в квалифицированных бюро кредитных историй. И давайте еще немножко на автотему одну новость ответим, потому что новость хорошая, она есть. Сборка нового автовазовского флагмана «Лада Азимут» стартует сегодня. В продаже у дилеров новинка появится ближе к Новому году. Вот для всех интересующихся в Тольятти уточнили, что авто это предложит с двумя двигателями. 1.6 на 120 лошадей, 1.8.

0: на 135 сил. Потом еще появится 150-сильный турбомотор с автоматом и полноприводный гибрид. Ориентировочная цена «Лада Азимут» нашего нового – это диапазон от 2,5 до 3 миллионов в рублях. И что касается позиционирования этой машины, как нашего нового национального флагмана в автопроме, это, во-первых, первый кроссовер «АвтоВАЗа» вообще в истории. Его база – это модернизированная платформа от «Весты», полностью оцинкованный кузов, такая деталька подчеркивается, чего не делают многие другие автоконкуренты. Но и главное – «Азимут» получил уже набор оборудования, который до сих пор вообще никогда на моделях «АвтоВАЗа» не присутствовал, не фигурировал. И там огромнейший список современных опций, которые людям за рулем прекрасно будет понятен. От цифровой приборной панели, медиасистемы, камеры заднего вида и панорамной крыши со сдвижным люком до двухзонного климата, электропривода двери багажника, камеры кругового обзора, полные электрорегулировки кресел, динамических указателей поворотов в задних фонарях и обогрева передних боковых стекол. В общем, отечественный кросс «Лада Азимут», который сегодня начинают выпускать. В целом, четырехколесный герой этой пятницы. Остается только сказать, поехали.
1: Денис Витальевич так вкусно рассказали, как будто сами купили.
0: Нет, и даже не рекламирую. Просто интересно, первый кросс в истории нашего автопрома, может быть, дожили?
1: То есть «Лада Веста СВ», кросс тебе какая-то игрушка?
0: Да.

0: Друзья, доброе утро.
1: С добрым
0: утром. Денис Витальевич уже сказал, это пятничное утро, поэтому повторяться не будем. Лучше напомним, сегодня 18 сентября, целое утро у нас впереди на прекрасную музыку, отличные игры с шикарными призами, ну и, как всегда, тема.
1: Да, заходите, пожалуйста, в наши социальные сети, мы будем вам очень-очень рады. Сегодня пятница, сегодня можно поболтать. А мы тут обратили внимание на новость, мол, москвички не готовы встречаться с мужчинами, у которых есть близкая подруга, и решили у вас спросить, а вот как для вас, допустимо или нет, когда у вашей второй половинки есть друг противоположного пола?

0: назвали Тилкайо. Живут они в горных лесах Боливии. Выглядят, слушай, там милейшие картинки, выглядят как миниатюрные леопарды. Изученный самец весит всего около 1,5 килограмма. Анализ ДНК показал, что их эволюционный вид отделился от других тигровых кошек примерно... Ну, почти 1,5 миллиона лет назад, представляете? А нашли животное совершенно случайно. Местный житель подобрал такого милого котенка у дороги и принял его за сбежавшего домашнего. Уж очень он был похож на домашнего. Ну, а позже дикого кота передали в приют, где вот он уже и привлек внимание исследователей.
1: Ой, слушайте, хорошенький.
0: Хорошенький,
1: да. Я сейчас посмотрю, Такой вот компактный гепард у вас будет дома. Нет, ну не будет, конечно, потому что никто не будет их разводить, да.
0: Ну, симпатично смотрится, абсолютно точно. Так, каждая третья россиянка. Это супер исследование. Ну, без смеха невозможно. И вот каждая третья россиянка признавалась, что специально портила еду своему мужчине во время ссоры.
1: Каждая третья, заметьте, да? То есть, если учесть, что в России, ну, например, ну, грубо говоря, да, 60 миллионов женщин, грубо говоря, то есть, ну, уберем там из одних, других, третьих, то есть 5 миллионов женщин портят еду?
0: Ну, смотри, как они это делали.
1: Ты делала так, хорошо?
0: Нет, ни разу.
1: Ну, это пока.
0: Клянусь! Ладно. 38% добавляли в блюдо нелюбимые партнерам ингредиент, но не любит он лук, они такие, ты вот на, пожалуйста.
1: Солили селитрой, да?
0: 31% пересаливали еду, да, ну, просто пересаливали. И 19% намеренно делали ее острее. Ну, прекрасное исследование, мне очень понравилось.
1: Знаете, про соль есть такая поговорка, примета, да, если блюдо пересолено, значит, повар влюблен. Может, она таким образом хотела показать.
0: Мол, люблю тебя,
1: а ты со мной так.
0: Да, там слова определенные шли. Так, россияне, оказывается, не понимают, зачем они работают. Аналитики тут сообщают, что в России все чаще делают поисковые запросы следующего характера. Работа, смысл. Ну, в поисковой строке вбивают. Зачем работать и зачем нужна работа? Уважаемые зумеры!
1: Нет, Свет, это не зумеры, это москвичи, которые сдают квартиры. Зачем работа? Для чего?
0: Денежку работа приносит. Ну, серьезно, вы за нее можете что-то купить, за эту денежку. Ну, а что еще сказать?
1: А дома сидеть, смысл разве есть в этом? Ну, может быть... Да и пляж бы, наверное, надоел через 3 месяца. Сейчас ты скажешь, нет. Импосибль.
0: Нет, невозможно, это совершенно невозможно. И совершенно невозможно, но факт, оказывается, у Дженнифер Лопес есть двойник. Я где-нибудь у нас в соцсетях обязательно выложу эти две фотографии. В общем, одну девушку за кражу в магазине арестовали, сфотографировали, ну и вроде потом отпустили, но в сеть попали ее фотографии. Так, в Миннесоте все это происходило, правда, не вижу, как звали эту самую девушку. Слушайте, ну это вот нужно было природе постараться, чтобы создать вот действительно двух невероятно похожих людей.
1: Сайрена Энкваст ее зовут.
0: Скажи.
1: Сходство есть. Такая, знаете, так выглядела бы Дженнифер Лопес.
0: На минималках.
1: Если бы выросла, ну, в Любляне, например, или в Братиславе. Ну, что-то такое.
0: Ну, хорошая история.
1: С родителями бы эмигрировала в Европу. И вот так, такой класс.
0: Да.
1: Обязательно фотку надо выложить сейчас.
0: Да, сейчас сделаю.
1: Да. Друзья, что-то сегодня еще произойдет. Вот прямо в ближайшие часы, о чем будет очень интересно рассказать вам. И Света это сделает буквально через пару часов.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий

0: Энрике Иглесиас на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, много букв «Р» не бывает, поэтому астро прогноз далее.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. К концу рабочей недели вам может достаться роль, которую вы совершенно не ждали. Овны, львы и стрельцы, не спешите отказываться. Именно через нее вы получите доступ к чему-то гораздо большему.
0: Знаки земли сегодня станут свидетелями того, как репутация работает на них. Тельцы, девы и козероги, не стоит останавливаться на достигнутом. Впереди вас ждут куда более грандиозные свершения.
2: Знаки воздуха. Сегодня вас может поразить собственная способность вспомнить мельчайшую деталь из давно прошедшего разговора. Это окажется очень кстати и поможет близнецам, весам и водолеям восстановить важную часть общей картины.
0: Знаки воды. Не исключено, что сегодня вы совершенно искренне рассмеетесь над собственной недавней тревогой. Раки, скорпионы и рыбы. Жизнь иногда сама показывает, какие страхи не заслуживают такого внимательного отношения к ним.
1: Утро на семи холмах.

0: NSYNC, конечно же. Разумеется, в те времена можно было путать Backstreet Boys, NSYNC и группу Five, например. Но мне кажется, у каждой команды был свой узнаваемый хит, как, например, этот «It's Gonna Be Me» на Радио 7. Впереди Кайли Миног, Дамиано Давид. 7 часов 19 минут в столице. Всем самого доброго утра.
1: Мир гораздо интереснее, чем туристический путеводитель. Travel-эксперт Ольга Яковина находит маршруты, которых нет на картах, и помогает спланировать ваш идеальный отпуск. Вояж. Только на Радио 7 и на сайте radio7.ru.
2: Реклама. Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
3: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменения в расписании полетов.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Остановись. Выдохни. Услышь себя. Белькорпа. Премиальная студия эстетики тела у метро «Динамо». Авторские ритуалы. Душ Шарко. Современные аппараты для глубокого расслабления и видимого результата. Белькорпа.ру.
2: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+. Радио 7.

Дамьяно Давид на радио 7 на Семи Холмах и его Next Summer. До следующего лета, лето 2027, осталось 255 дней. Вот так и будем жить с этой информацией. Ну, давайте расскажу лучше, что послушаем в ближайшие полчаса. Абсолютно волшебная музыка Queen, A Kind of Magic.

Sia e io Cheap Thrills. Ну и совершенно невероятный Стинг уже через пару минут. Семь 7:28 в Москве, это самое

0: утро на семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Две новых выделенки завтра будут добавлять на западе и на юго-востоке Москвы. По ним пройдут 9 маршрутов автобусов и электробусов, в частности на Рябиновой улице вдоль 4-го диаметра в сторону МКАД. Протяженность выделенной полосы новой будет почти 1,5 километра. Она сократит время в пути в 2,5 раза. Для маршрутов номер 259, 275 и 912 и еще на улице Перерва выделенку новую длиной примерно с 0,5 километра откроют завтра от метро Братиславская в сторону Люблинской улицы. Так что 6 маршрутов общественного транспорта. Там будут проезжать этот участок в 1,5 раза быстрее. Ну и плюс выделенки, конечно, по статистике еще примерно на четверть снижают риски ДТП. В Москве появился новый автомаршрут на Долгоруковской улице. Там пересечь теперь ее можно у метро Новослободская. До сих пор для сравнения водители, которые ехали с востока на запад, делали обязательный крюк через улицу Полиха или Оружейный переулок и вот соединили Селезневскую улицу с Весковским переулком. Для этого на Селезневской добавили одну полосу для движения прямо в Весковский переулок и еще одну для поворота налево, на Долгоруковскую, в центр. Ну и заодно разрешили проезд через саму Долгоруковскую улицу, изменив разметку там на прерывистую, установив новые светофоры и синхронизировав их с действующими уже светофорами на пешеходном переходе. Движение на нескольких улицах в центре столицы временно ограничат сегодня и завтра. Причина – Московский мотофестиваль. Сегодня с 15.00 сообщается до полуночи, и завтра с 8 вечера до полуночи на проспекте Академика Сахарова и на улице Марши Порываевой, например, закроют по одной полосе в каждом направлении. И главное, что завтра почти в течение всего дня будет полностью закрыт вообще проезд на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской до Чистопрудного и от Садово-Спасской до улицы Маши Порываевой. И еще завтра с полудня введут ограничения по внешней стороне Садового кольца. Открывать там участки будут по мере проезда мотоколонны. Ну а теперь к ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, из-за ДТП сложно на 7.30 утра въезжать в город по Симферопольскому и ехать на юге по МКАД от Липецкой к Профсоюзной. Опять же, из-за аварии Щелковское направление из области к столице в принципе битком. Сложно с трафиком, причем в обе стороны, на МКАД у Ленинградского. И еще крупные непроезжаемые участки наблюдаются на Волоколамском шоссе и на севере Третьего кольца. По московской информации пока все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
2: Радио 7.

0: Sia, Yoshi Trills на Радио 7. Что далее, друзья, ваши первые комментарии по теме. Будет горячо, уже горячо. Поехали.
1: Утро на семи холмах.
2: Да, доброе утро. Если кто-то проспал сегодняшнюю тему, мы сегодня говорим о друзьях противоположного пола в тот момент, когда вы в отношениях. Но есть у вас жена, например, а у нее друг с детства, и дружит она с ним. Вот как вы к этому относитесь? И наоборот, да, вот когда вы девушка, и у вашего мужа там есть подруга близкая. Я периодически буду еще статистику приносить. Смотрите,
0: какая история. Что тут носить, Свет? Тут все понятно.
2: Нет, ничего не понятно. Все не так однозначно, знаешь ли, да. Около половины женщин говорят, что имеют близких друзей противоположного пола, а мужчины говорят, что только вот 23% у них есть подруги противоположного пола, когда они состоят в браке.
0: Мне вот никто не приведет ту статистику, да, сколько людей перешагнули ту самую дружескую границу.
2: Ой, ну зачем? Мы же не туда идем.
0: Здрасте.
2: Да нет, конечно.
0: Нет, мы, Свет, затеяли тему просто поговорить. Давайте комментарием. Алексей пишет: я очень ревнивый, но более 20 лет с женой сделали меня спокойнее, поэтому я особо не ревную, если есть какие-то там друзья. Ну, немного пишет. Для профилактики. Впрочем, на

0: все вечеринки мы ходим вместе. Отдельно на отдых не гоняем. Возможностей для флирта ни у нее, ни у меня немного. Фу, я знал историю, где женщина изменяла мужу по дороге с работы. Пожалуйста.
1: Ладно. Так, вот пишут нам,
0: с
1: что
0: другом.
1: Вообще...
0: Угу. Он друг, он меня с работы подводит. Друг, но мы 15 лет дружим.
1: Ну, это другая дружба. Какая-то странная формулировка получилась.
0: Согласен,
1: ну ладно. Кто-то пишет, да вообще все равно. Самое главное, доверие. Доверие равно любовь. Но еще, чтобы только не было сравнений. Всем хорошего дня. Это знаешь, когда она с ним дружит с детства.
0: И говорит, а вот Миша,
1: а он мне
0: машину новую купил, например.
1: Я хотела сказать, портфель из школы носила, ты не можешь мусор вынести, а ты прям машину. Ну как-то...
0: Ой, если бы мне такое сказала бы, да, женщина, я бы сказала, ну звони Мише, пусть выносит мусор.
1: Так ведь она позвонит, так он
0: ну,
1: приедет.
0: Так пусть вынесу, совет да любовь. Я так понял, мы прям уже сразу зашли в тупик. Ладно, друзья, рассудите сами тогда, рассказывайте, нужно ли второй половине иметь друзей, как к этому относиться, и какая история есть у вас. Вдруг вы тот самый друг, или у вас есть та самая подруга, а жена морщится. Заходите в наши соцсети, рассказывайте автору лучшего комментария. Отличный приз в финале «Утро на семи».

0: Queen, Kind of Magic на радио 7 на 7 холмах. Ну и мы сейчас волшебным, совершенно волшебным образом перенесемся в 18 сентября 2016 года. Полетели.
1: Утро на 7 холмах.
0: Да, посмотрим на очень любопытные заметки, статьи и какие-то тренды прямиком из 2016-го. Итак, в этот день, 18 сентября 2016 года, вот запомните эту цифру, международная группа ученых выяснила, что закрытие границ является неэффективной мерой в борьбе против глобальных эпидемий.
2: Понимаете? То есть это все до 19-го года случилось?
0: Совершенно да, верно. Да, да. То есть за 3 года до той самой эпидемии ковид, где было закрыто все и вся, вот действительно выявили, мол, ребят, бесполезно, потому что какие-то вот те самые нулевые пациенты, они проникают, они уже успели приехать до того, как начинается какая-то там... Они уже есть, они
2: слушай,
0: уже среди вас.
2: Слушай, не остановит эпидемию, а может быть хотя бы замедлит, нет?
0: А смысл?
2: Ну, как бы, возможно, в этот момент там медицина стран будет справляться.
0: Здесь ты права, потому что исследования проводили на распространениях некоторых болезней в Африке.
2: Ага.
0: И сказали, мол, там, ну, бесполезно границы между странами прикрывать, все равно уже один зараженный оказывается, и, ну, бесполезно, ну, действительно. Вот такая была история.
2: Не, классно, 2006.
0: Да, это знать. Вот прям доказали, вот, бесполезно. А потом в 19-м давайте все закрывать, всем сидеть дома. Ну, и теперь, девчонки, завидуем. Звезда китайской социальной сети, аляскинский маламут по прозвищу Коко получил в подарок от своего хозяина, сына короля недвижимости континентального Китая, 8 айфонов.
2: Зачем?
0: В сентябре вышли айфоны в 2016-м, вы понимаете, там был ажиотаж. Ради хайпа в соцсетях.
2: Ну, понятно.
0: То есть и все увидели, что происходит, и это причем не первый дорогостоящий подарок. В 2000 годом ранее, то есть он купил своей собаке золотые, как это, Apple Watch, да, они называются?
2: Ну,
0: часы,
2: да.
0: Ну, золотые часы по 12 тысяч долларов за штуку. Потому что много подписчиков, маламута все любят, а теперь он с 8 айфонами в окружении 8 айфонов.

0: какая.
1: С золотыми часами. Ну, гав-гав, что здесь добавить. Вот такие были, друзья, истории с 2016 года. Ну и сегодня тоже произойдет что-то невероятное, о чем будет интересно рассказать и в 2036.

0: Радио 7, совершенно роскошный хит от Sugar Babes. Совершенно, кстати, роскошный приз ждет вас впереди. Минут через 15-20 мы сыграем. Наша новая игра Grand Deluxe уже на старте. И мы делаем все для того, чтобы вы отдохнули и получили невероятные впечатления в отеле Карлтон. И сегодня вы можете выиграть ужин в легендарном О2 ресторан с панорамным видом на Москву. И вы побываете там, где фотографировались мировые знаменитости, и сможете сделать кадры, которые станут частью вашей при этом еще и очень вкусной истории. Radio7.ru. Заходите на наш сайт, кликайте на конверт и свои заявки оставляйте. Ждем. 7.52 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона без

0: беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 000 рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 000 рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
7: Алло, ну как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Утро на семи холмах.
10: Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. От плюс 17 до плюс 20 градусов на пике прогрева воздуха прогнозируют метеорологи в Москве и Подмосковье на пятницу, субботу, воскресенье. Все три дня будут еще почти как август. Тепло, сухо, комфортно. Дожди местами пообещали только на утро пятницы. А далее до понедельника синоптики говорят, осадков не ожидается.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
4: В Москве 8 часов утра. Время новостей. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
2: Дима, привет. Света, привет. Доброе пятничное утро всем. Ну что, везде у нас в стране, кроме только Ленинградской области, этот регион присоединится к главному событию ближайших дней. Через час стартовали выборы депутатов Госдумы. Трехдневка, когда каждый совершеннолетний гражданин может свой голос отдать за ту или иную партию, ту или иного представителя, кто хочет стать депутатом. Кроме голосования очного, на участках, на дому, для тех, кто не может прийти на участки и не пользуется при этом интернетом, и дистанционного формата. Вот еще в этот единый день выборов пройдет очень важный эксперимент технологический. По дистанционному электронному голосованию с помощью спутниковой связи через нашу новую низкоорбитальную группировку. Имеется в виду «Рассвет», ее еще называют аналогом американского «Старлинка», потому что протестировать такой вид связи и такого голосования смогут в ближайшие дни, до вечера воскресенья, жители одного из отдаленных районов Ненецкой автономии. Связь, обещают, у них будет стабильная. Новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО начнут применять при актуализации справочников Союза автостраховщиков, начиная по завтрашнего дня, повсеместно по стране. Что тут из главного для водителей по изменениям? Давайте три момента отметим. Теперь при определении средней стоимости всех запчастей не будут больше учитывать цены ее аналогов, если они на 70% и более дешевле, чем сам оригинал. Также среднюю стоимость расходников автоматериала будут определять без скидок вообще. И еще расходы на детали одноразового использования в машине, ну, допустим, что-то вроде уплотнителей, будут включать в стоимость ремонта авто в полном объеме. И итог. Все эти инновации приведут к росту средней выплаты по ОСАГО на плюс 10% и плавному подорожанию автополисов. Как сообщили в Союзе автостраховщиков, по отдельным маркам машин, кстати, для которых запчасти поставлять очень сложно к нам, уйдет солидная часть, в принципе, низких цен на неоригинальные детали под замену, и по таким автозапчастям может быть рост средней стоимости даже на треть. Еще одна новость, которая наглядно покажет породу собаки, от которой никогда не надо ждать роста средней агрессивности. Даже не так, от нее вообще никакой агрессивности ждать не надо, просто идеальный пес для семьи, для дружбы, для спокойствия, для игр, причем в любой ситуации. Это новость из США о том, как там ретривер повел себя в одном из домов американских, куда залез грабитель. Вот вор вскрыл дом, зашел, осмотрелся, все спокойно, никого нет. Так спокойно, что вор даже скинул рубашечку, присел в кресло и вздремнул. Потом открыл холодильник, достал йогурт, съел, начал собирать в кучу вещички, и все это время из-под журнального столика за ним спокойно наблюдал пес. А все это снимали домашние видеокамеры, поэтому это просто сейчас видеохит в интернете. Песик, породы золотистый ретривер, наблюдал за грабителем, а потом вышел к вору с любимым мячиком в зубах и предложил поиграть. Вор даже испугался чутка, ведь собака все-таки, а ретривер настаивал. Вот мячик, играть давай. И так три раза. В общем, весь этот марафон доброты прекращал уже наряд полиции, которые приехали по сработавшей сигнализации. И даже в этой ситуации, входящим в дом с пистолетами копом, золотистый ретривер
5: мячик
2: махал хвостиком и предлагал сыграть с ним в мячик. Милота, а не собака.
4: Секунду. Справедливости ради. Собака человека задержала? Задержала. До приезда полиции. Вопросы к собаке есть?
2: Вообще 5 баллов.
4: Понимаете? Мягкое оружие.
6: Утро на семи холмах.

0: С добрым утром, друзья. С добрым. 18 сентября на календаре. Мы с вами в новом часе. И здесь, как всегда, та самая лучшая любимая музыка и наша игра Grand Deluxe. И кто-то из вас отправится на ужин в роскошный ресторан. Заявки на игру оставляйте на сайте Радио 7. Ну и, разумеется, тема утра.
1: Заходите, пожалуйста, в наши социальные сети. Ой, там горячо. Там сегодня горячо. Давайте напомню. Москвички не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть близкая подруга. И вот я каждый раз, когда эту новость читаю и озвучиваю, у меня возникает вопрос, а что делать с той самой подругой, если она с детства? В первый класс вместе ходили, или семьями дружили, или тети Любы, дочка. И вот, ну, куда ее девать-то, если у тебя девушка появилась? Ну, как же так-то?
0: Выясняем.
1: Ну, да-да-да, выясняем. Вы заходите, пожалуйста, пишите, как вы относитесь к друзьям противоположного пола своей второй половинки.

0: Да, это Headway на радио 77 холмах. Они писали не только хиты в 150 BPM, есть и лирические композиции, как, например, это I Miss You. Скучаете ли вы по своим друзьям и подругам? Вот об этом мы говорим целое утро. А главное, скучают ли они ваши вторые половины?
1: Смотрите, какое прекрасное мнение от Катерины Егоровой. Доброе утро. О, какая горячая тема. У мужа есть подруги, женщины. И я к ним не ревную, поскольку у меня тоже есть мужчины-друзья.
0: Один-один,
1: да.
0: Понятно.
1: Даже так, подруга девушка у меня одна, со школы. А друзей мужчин полно. Наверное, потому что я папина дочка, моя стопроцентная зона комфортности общества мужчин. А потому мне ревновать не с руки. По моему опыту, мужчины прекрасно умеют дружить.

0: пиво. Или в сауну вместе сходить. Или на рыбалку. Или на охоту. Или на стрельбище. С какой такой подругой? Также и у женщин. Любой друг мужчины — это френд-зона. То есть для нее это поплакаться в жилетку и получить какие-то плюшки. Там подарки, внимание. А вот с его стороны это всегда будет надежда на что-то больше.
1: Да ну не обязательно!
0: Как говорится, пишет далее Михаил, дружба между М и Ж возможна, но высок риск, что кто-то кого-то и дальше три точки. Исключение. Дружба с детства, прям дошкольная. Вот. Дружба между родственниками. А можно подумать, кто-то не закрывает школьные гештальты, да? Вы хотите об этом сказать, Михаил? Ну, я правда жму руку, я прям поддерживаю полностью. И целиком, единственное, сейчас как бы под статью о пропаганде не попасть. Мужчины бывают разные. Есть мужчины, с которыми женщина вообще безопасна дружить. Вот, нормально объяснила?
1: Да, абсолютно.
0: Хорошо,
1: абсолютно.
0: Да.
1: Так, бывают такие подруги, что сама с ними хочешь дружить и уводишь у них мужчин. Представляешь, говорит, с мужчиной расстались, а вот с ней дружим до сих пор. Случайно так вышло.
0: Какие классные
1: истории.
0: Друзья, мы ждем ваши. Вот я сказал, что, ну, Михаил, заявка на победу. Мы же еще вашу историю не видели. Рассказывайте, у вашей половины есть друг или подруга противоположного пола, а может быть, вы тот самый друг или подруга и дружите там с мужем или женой, например. Вот просто очень интересно. Автору лучшего комментария отличный приз. А через пару минут Grand Deluxe.

0: Бритни Спирс и «Oops, I did it again». У нашего игрока Алексея это «For the first time», если бы у Бритни Спирс была такая песня. То есть, ну, впервые он решил с нами сыграть. Ни на что не надеясь, отправил заявку. И смотрите-ка, почти все сработало.
1: «Гран-де-люкс» на «Радио 7».
2: Да, друзья, продолжается наша игра «Гран-де-люкс». Та самая игра, где мы всегда немного завидуем нашим победителям. Разыгрываем, потому что мы потрясающие призы. Ну и все для того, чтобы вы отдохнули и получили невероятные впечатления в отеле «Карлтон». Сегодня у нас на кону ужин. Ужин, ребята, для пятницы прекрасный приз в легендарном О2-ресторант с панорамным видом на Москву. Вы побываете там, где фотографировались мировые знаменитости. Мировые, понимаете? И сможете сделать кадры, которые станут частью вашей истории. Вот прям не забывайте.

0: Неубиваемый вечер, не меньше.
1: Позвонили мы Алексею. Алексей сказал, что у него есть жена Тамара, с ней он собирается посетить тот самый ресторан. И Тамара еще не знает, что Алексей сейчас приложит все силы, чтобы отправиться с супругой на романтический ужин. Здравствуйте, Алексей, с добрым утром.
0: Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А вот скажите, давно ли вот был у вас в семье тот самый романтический ужин, вернее, ужин, который можно назвать романтическим, угу. Да.
2: Давно, давно.
0: Ну, сколько? Неделя, две, месяц, год?
1: Пять.
2: Годы.
1: Ну, я же говорю пять.
0: Так. Вот это Тамара удивится, конечно. Звонит такой Алексей, говорит, ну все, идем в ресторан. Она такая, ну с ума сошел, Лешка. Я не знаю, в картон собрался.
1: Ладно, Алексей, теперь все серьезно. У нас для вас будет вопрос. К нему будут три варианта ответов. Разумеется, он будет связан с Карлтон. И вам нужно будет правильно ответить. И Света сейчас из «Женской солидарности», я просто представляю, как будет вам подсказывать. Я, конечно, постараюсь, чтобы все было максимально
0: Тамаре
1: честно.
0: Тамаре надо в ресторан.
1: Но, тем не менее, внимание, Алексей, вопрос.
0: Какая деталь создает особые отношения с гостем и формирует лояльность на протяжении почти 20 лет? Конечно, речь о карте. Итак, три варианта. Первый. Ключ-карта, оформленная как персональный жест с инициалами гостя. Вариант номер два. Ежедневная бесплатная бутылка игристого в номере. Вариант номер три. Личный дворецкий, закрепленный за каждым гостем на все время проживания.
1: Что вам из этого нравится, Алексей? Понятно, что все...
0: Дворецким.
2: Ну, мне нравится второй вариант. Ну, вопрос, конечно, очень сложный.
1: Вот, поэтому думайте еще. А, я подсказываю, получается.
0: Но второй вариант, он всем нравится. Для пятницы. Но подумайте действительно еще.
2: А можно первый и третий повторить?
1: Конечно.
0: Конечно. Итак, вариант номер один. Ключ-карта, оформленная как такой персональный жест. Она с инициалами гостя. То есть личная ключ-карта от номера. Либо личный дворецкий, закрепленный за каждым гостем на все время проживания. Представляете, сколько людей должно быть тогда в карте?
1: Штат, по одному на номер. Да.
0: А если в номере 4 гостя, это 4 дворецких личных?
1: Толкаются в дверях такие.
0: Такие, здравствуйте.
1: Алексей, что выбираете?
0: Мы сделали все, что могли.
2: Я выбираю ключ-карту.
1: И правильно делаете, Алексей, это верный ответ.
0: Ох, распереживалась за Тамару.
1: За Тамару мы переживали больше, чем за вас, Алексей.
2: Спасибо.
0: Все, сложилось. Вы получаете ужин в легендарном О2-ресторан с панорамным видом на Москву. Так что сможете насладиться невероятным закатом и безупречным сервисом. А Тамара пусть готовит прекрасные платья.
1: Поздравляем вас еще раз, Алексей.
0: Как-то вы сдержаны в своих эмоциях.
2: Спасибо большое.
1: А он, может быть, еще до конца не осознал. Но сейчас Тамара ему прояснит ситуацию. Не сомневаюсь. Шикарная игра. Вот видите, мужчина расчетливо подошел, да, к вопросу. Так, прикинул это. Молодец, отлично сыграл. Тамара, дамы всей страны вам завидуют. И правильно делают.
3: Гранд Делюкс на Радио 7.

0: здесь все прекрасно. Майкл Джексон и вот эти запилы Эдди Ван Халена. Все великолепно в хите «Beat It». Дальше больше, только лучшая любимая музыка. Вот, например, уже через несколько минут с нами группа Ace of Base, но и не только музыка. Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8.21 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
3: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
4: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. И этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
5: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
6: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
7: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
10: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
1: Радио 7.

0: Через пару минут. 8:28 в столице. Всем самого доброго утра.
1: Главные новости столицы. Прямо сейчас с Денисом Лизиным.
2: Всем привет. Доброе утро, город. Расписание некоторых электричек на киевском направлении меняется с этого дня. Причина – работы на станции Бекасова-1. Технологическое окно в движении там вводят с 9 вечера сегодня и до утра субботы. Для проведения работ будут закрывать участки пути.

0: пути, поэтому в расписании пригородных поездов дальних маршрутов на киевском направлении внесли корректировки. В некоторых электричек меняется время отправления, прибытия, количество остановок. Ряд поездов едут укорочено, и несколько составов будут выводить из расписания. Юбилейный 15-й по счету мотофестиваль завтра пройдет в столице. Будет заезд по Садовому кольцу со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова. Масштабное закрытие мотосезона начнется в субботу в 10 утра, а потом в полдень с проспекта Сахарова байкеры поедут по Садовому. Участниками этого заезда станут представители 35 мотоклубов, и до 6 вечера завтра на Сахарова будет масштабнейшая программа. При этом после завершения мотосезона выезжать на мотоцикле с понедельника уже не рекомендуют, потому что переменится погода. В столице завершили комплексное благоустройство территории в районе центрального московского ипподрома. Там вообще работы, напомню, проводились на Беговой улице и на Беговой аллее, на Скаковой улице и на Скаковой аллее, а также на улице Верхняя. Но и главное, открыли сам центральный московский ипподром после глобальной реконструкции. В мэрии уточнили, что вообще всю спортивную инфраструктуру ипподрома на Беговой возвели, по сути, заново. Теперь она соответствует всем мировым стандартам, и столица таким образом вновь становится центром конного спорта в стране. Ну а теперь к ситуации на автодорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: А ситуация на эту минуту следующая. По данным сервиса Яндекс.Карты, в бордовом цвете сейчас Щелковское шоссе за Московской кольцевой в направлении столицы. Там вообще все стоит. Это последствия глобального ДТП. Также сложно с проездом на северо-западе, где очень плохой трафик и на ленинградском направлении, и на МКАД в обе стороны. Еще из самых протяженных заторов надо отметить из области к Москве, Ярославской и Новую Ригу. На этом пока что все по московским новостям. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

0: Level 42, их Lessons in Love на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях по-прежнему собираем комментарии по теме. Рассказывайте, есть ли у вашей второй половины друг или подруга противоположного пола, и как вы вообще к этому относитесь?
1: Да уж, переписки такие у нас в соцсетях. Ну ладно, да, делаем паузу. Владимира Пахомова встречаем.
2: Говорим правильно на Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, у нас на связи Москва, и пишет Екатерина: в каких случаях уместно добавлять слово «тому» во фразе «сто лет назад»? Иногда говорят «сто лет тому назад», но нет понимания отправной точки, от которой отчитывать эти слова лет.
3: Эти фразы равноправны и взаимозаменяемы. Можем сказать, что это произошло сто лет назад, можем сказать «сто лет тому назад». В общем, здесь не будет ошибки. Ну, как будто бы слово «тому» ничего не добавляет, но оно вполне может использоваться.
0: То есть это как в современной речи говорят «то, что», да? То есть можно сказать просто «что».
1: Нет, это другое, мне кажется.
3: То, что пока расценивается как ошибка все-таки, да. Мы видим вот это движение языковой стихии, мы видим, что когда-нибудь это станет нормой, скорее всего, но пока «то, что» ошибка. А вот, например, для того, чтобы, при существующем «чтобы», это нормальный вариант. Вот «то, что» туда же идет, но пока нормы не стало.
0: Лучший вариант задать свой вопрос Владимиру Пахомову — зайти на сайт radio7.ru.
2: Говорим правильно.

0: Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
1: Сначала ты. Выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
3: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
6: О, капибара.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема парк». ОГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
0: Радио

0: Set Fire to the Rain. Я Дель на радио 7 на Семи Холмах. 8:45 в столице, друзья. Самое время кого-то с чем-то поздравить и отметить какие-то даты.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Сегодня обязательно стоит вспомнить Грету Гарбо. Именно в этот день у нее был день рождения. Это шведская и американская актриса, звезда немого кино из золотого века Голливуда. Именно так. Одна из самых успешных актрис 20-30-х годов. Кстати, в 55-м году удостоена почетной премии «Оскар» за выдающийся вклад в развитие кинематографа. А в 99-м году Американский институт кино поставил Грету Гарбо на 5-е место в списке величайших актрис классического голливудского кино.
0: Вот здесь попробуй не согласись. Это вам не список лучших песен из хит-парада Billboard.
3: Согласна, да.
0: Тут проще.
3: Слушайте, тут есть интересное по поводу нее. Оказывается, она была влюблена в актера Джона Гилберта, но в день назначенной свадьбы просто не явилась к алтарю. Вот такой факт есть интересный. Но не пришла. Сказала, не буду. Все, не хочу замуж. Одной из первых голливудских звезд стала носить мужские костюмы, брюки и рубашки в повседневной жизни, ведя на них всемирную моду. Ну, в общем, много чего она для и кино, и моды, и красоты сделала, и особый макияж носила. Ну, в общем, да, можно пересмотреть с ней фильмы. Так, еще один актер празднует сегодня день рождения. Джеймс Джозеф. Ой, Гэндальфини-младший. Вот так это все звучит. Американский актер наибольшую известность получил за роль Тони Сопрано, главы мафиозной семьи в сериале «Сопрано» производства компании HBO, за исполнение которой был достоин 3 премий Эмми. Кстати, вот что касается этой музыки, заглавных титров, там есть интересный факт. Когда только начинали снимать этот сериал, шоураннеры хотели, чтобы каждая серия начиналась с разной музыки. Но в конечном итоге было принято решение, что каждая серия будет начинаться ровно с этой мелодии, чтобы люди, которые находились в другой комнате, заслышав первые просто аккорды, бежали к телевизору, чтобы посмотреть очередную серию.
0: Но справедливости ради, не слишком яркий вход, да? То есть, ну,
3: согласна, да.
0: Такое что-то нуарное.
3: То ли дело, сам сериал какой.
0: Сериал, вопросов нет. Но мелодия, из-за которой бежали к телевизору, начиналась так. Ту-ту-ду-ту. И все помчали. Даже если я в ноты не попал, вы прекрасно понимаете, о чем я.
3: Как-то ты о сериале говоришь без особого уважения. Или как там фраза эта звучала?
0: Да. Ты рассказал о сериале, но без особого уважения. Друзья, если сегодня у вас день рождения, поздравляем с Гретой Гарбо в один день. Мне кажется, это классно. В любом случае, всей страной присоединяемся. Всего вам наилучшего.

0: Какие у вас воспоминания, связанные с этой песней? Просто интересно. Иглай Черри на Радио 7. Тем не менее, минут через 15-20 наша рубрика «Игра». Мой саундтрек. Там будет немного другая песня и уникальная история, потому что каждая история под определенную песню Радио 7 уникальна. Расскажите и вы свою на сайте radio7.ru. Автор лучшей истории мы пригласим в эфир и, собственно, его историю зачитаем. И ему же вручим портативный фотопринтер. Какие перспективы? Ждем вас. 8.52 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
9: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камера обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
10: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвуют

0: Шинкалит. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Утро. На семи холмах.
9: Радио 7.

0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. От плюс 17 до плюс 20 градусов на пике прогрева воздуха прогнозируют метеорологи в Москве и Подмосковье на пятницу, субботу, воскресенье. Все три дня будут еще почти как август. Тепло, сухо, комфортно. Дожди местами пообещали только на утро пятницы, а далее до понедельника синоптики говорят, осадков не ожидается.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
3: Девять часов утра в российской столице. Неразлучная пара. Денис Лединый, новости снова в этой студии. Доброе утро.
1: Да, пятничная пара. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Ассоциация банков. Инициатива оттуда и первая новость. В этом выпуске как раз из этой организации предложила дополнительные меры поддержки всем отечественным компаниям, которые пострадали от атак БПЛА. Речь, в частности, о компаниях из сфер логистики, торговли, производства, нефтепереработки, туризма и сельского хозяйства. По оценке самих банкиров, еще раз, это прям их инициатива, требуется этим компаниям, говорят, дополнительное финансирование ради полного восстановление деятельности, и банки готовы это дать и сделать. В числе, например, новых от них предложений — это расширение льготного кредитования для цифровых платформ, для электронной торговли, нефтепереработки, сельского хозяйства, туризма с отдельными, причем, лимитами для малого и среднего бизнеса, крупных компаний и системообразующих предприятий. Ну и плюс еще банкиры предлагают для компаний, пострадавших от беспилотников, улучшить параметры кредитных каникул. Депутаты Госдумы уже нового созыва, которых начинают выбирать сегодня, голосование, напомню, продлится до вечера воскресенья, рассмотрят очень интересный, главное, народный законопроект. Если утвердят, это будет отпускная революция, ни много ни мало, потому что предлагают изменить порядок расчета у нас в стране ежегодного оплачиваемого отпуска. Каким образом? Убрав оттуда выходные дни. Напомню, что эта идея возникла еще в том году, теперь ее доработали, направят на заключение правительственных экспертов и будут пробовать принимать. И вот если это произойдет, тогда, если по-простому и на практике, у нас у всех к 28 дням отпуска добавится еще дни, потому что все попадающие на отпуск выходные и предлагают за рамки отпускного периода выводить. Уже вывели, уже вынесли, уже разложили, уже бери, не хочу в российских магазинах новый американский гаджет по имени iPhone 18 Pro Max. Самое продвинутое, что есть от корпорации Apple из США. Сегодня как раз этот смартфон, напомню, поступает в продажу официально почти в 70 странах. То есть вау-вау, какая продуктовая такая ситуация. И в том числе первые устройства эти должны будут получить российские покупатели, кто оформил на это предзаказ. Эксперты, кстати, уже все успели протестировать. И что же они докладывают? То, что наши пользователи столкнуться минимум с 18 ограничениями в этом смартфоне. Связано это все будет с недоступностью отдельных функций и сервисов Apple на территории нашей страны, начиная от Siri, которая больше по-русски не бельмеса, и до отсутствия поддержки 5G в принципе. Таким образом, новый iPhone, эксперты уточняют и делают вывод, получил рекордное число ограничений для России. И его сегодняшние продажи, причем для россиян, при всем при этом стартуют с ценником от 150 до 350 тысяч. Но на самом деле эта цена ни о чем. А вот то, что уже вчера в Москве эти самые новые iPhone Pro 18 Max появились за день до официального старта продаж по стоимости от полумиллиона в рублях. Вот это по-нашему, вот это от щедро.
4: Какой дорогой фотоаппарат.
3: Прекрасно! Светлана Валерьевна может, да? Ну и сюда же, знаете, вот очень не люблю это. Вот не люблю выражение, но другого сюда не подставишь. Про то, как мыши плакали и кололись, да? Это вот прямо.

0: от этих новостей надо как-то отойти, да, прийти в себя. Вот про фотоаппараты, это шикарная шутка. Действительно, можно купить там какой-нибудь Canon или Nikon, а до сих пор
1: ждать. Еще и объективы, да?
0: Да и девушку-фотографа в комплекте. То есть она будет ходить вам фотосессии делать. Ладно, мы
1: новый
0: сейчас...
1: час.
0: Давайте про 18 новых ограничений. Есть ли у вашего бойфренда или мужа столько подружек, с которыми он дружит? И все ли это ограничение для вашего брака? Об этом мы говорим все утро. Света сейчас развернет тему. Я же напомню, что у нас впереди рубрика «Игра. Мой саундтрек». И, разумеется, наша лучшая любимая музыка для вас.
1: Да тут хоть разворачивай, не разворачивай, все равно скатываемся в обсуждение. Просто есть ли дружба между мужчиной и женщиной.
0: Мы это уже выясняли,
1: да,
0: ее
1: да, да.
0: нет.
1: Друг... Подождите.

перейти снова на час беседы. Другой немного угол. Если вы в отношениях, и у вашего партнера, да, по отношениям, есть друг или там подруга, вот как вы к этому относитесь?

0: Конечно, это London Beat на радио 7. 9.07, кстати, в столице. Время ваших неоднозначных комментариев по теме. Поехали.
1: Я на самом деле читаю и каждый раз удивляюсь, что очень мало людей, кто говорит, мол, ну да, возможно, ну возможно, что есть друзья детства, что же их теперь, ну как бы, ну выбрасывать после стольких лет дружбы, когда начались там отношения определенные. Вот я с вами, ребята, но нас очень мало, очень. В основном все говорят, ну не должно быть, не должно и все. Так, Елена пишет, о, Ванесса Паради, как давно я не слышала ее в эфире, огромное спасибо, это особая песня для меня. Лена, тогда она уже на сайт радио.
0: Саундтрек.
1: Да, да, да. И в рубрику «Мой саундтрек» написать свою историю. Доброе утро, любимое радио. Коротко по теме. Не ревную, повзрослела уже и помудрела немного.
0: А может, просто разлюбила. Лилия, вот здесь анализируйте, как хотите. Пишет, тема неоднозначная. Вроде бы правильно возмущаться. Но у моего супруга есть подруга, с которой он катается на велосипеде. В день преодолевают от 20 до 30 километров.
1: Почему ты читаешь это с такой интонацией?
0: Потому что там, у нас есть последнее предложение. И пишет Лиля дальше. Все, что я не знаю, что девушка недавно развелась и очень красивая.
1: Все равно непонятно, почему такая интонация. А если просто прочесть, то как будто бы ничего страшного. Ну, катается на велосипеде, у них есть какие-то

0: общие интересы, это нормально.
1: Ты как
0: но...
1: Лилия сейчас говоришь.
0: Как кто?
1: Как Лилия, вот, которая комментарий оставила.
0: Ладно.
1: Я бы
0: ладно.
1: Как мужчина, знаете, ну, если бы вот моя жена там, да, например, говорила, у меня тут с Колей Тур де Франс, мы уехали на 30 километров.

0: давай обсудим. И так далее. Не-не-не, я уж лучше без этого, да и поводов-то нет.
1: Анна, доброе утро. Светланкой тебя называют.
0: Светланка?
1: Когда тебя последний раз называли Светланкой? Вот
0: давно.
1: Анна назвала.
0: Спасибо.
1: Так вот, я есть та самая подруга. Мы с этим мужчиной дружим с 7 класса. Я уже 3-й раз замужем. А друг все тот же, до сих пор не женат. Говорит, тебя жду, а ты все время занята уже.
0: Да ну это в шутку же. 3-й
1: раз замужем. И главное, что Анна привет отправляет Андрею Молчанову в Белгород. А?
0: Ой, хорошо.
1: Хорошо.
0: Хорошо, да, мне нравится. Доброе утро, дорогие. Ой, ну не смешите мои коленки. Не верю по собственному опыту. Не умеют мужчины дружить с женщинами, в отличие от нас.
1: Ай, началось это благородство. Потому что френд-зона – это не мужское изобретение, а женское. Вот здесь ставим запятую, друзья. Вернемся чуть позже с вашими комментариями. Рассказывайте, есть ли у вашей второй половины друг половины или подруга половины, и вот как вы к этому относитесь. Ну а шикарная история в рубрике «Мой саундтрек» уже через пару минут. Утро на синих холмах.

0: Один из самых громких хитов второй половины 90-х от Spice Girls на Радио 7 прямо сейчас. Ну а через мгновение просто громкий хит этого утра, шикарная история от Александра.
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: Самое интересное, мы когда начинали эту рубрику, мы не думали, что наберется такое количество невероятных, потрясающих просто историй. Мы понимали, что они есть, но что их будет так много, и одна лучше другой. Итак, друзья, если у вас с какой-то личной историей связана песня, то заходите, пожалуйста, на Радио 7 и эту историю рассказывайте.
0: Radio7.ru, действительно, зашли, кликнули на конвертик в правом верхнем углу экрана, и, пожалуйста, историю расписывайте, и потом добавляйте, какая песня на Радио 7 вызывает те самые воспоминания. И вот Света сказал, да, истории самые разные, но такое еще не было. Александр из Нижнего Новгорода спрашивает, скажите, пожалуйста, а спортивные истории могут претендовать на победу?
2: Могут.
0: Александр, судя по тому, что мы сейчас назвали ваше имя и город, ваша история будет в эфире. Так как она мужская, давайте я расскажу. В общем, от имени Александра. Как-то, пишет он, довелось мне побывать на футбольном матче юниорских команд в одном российском южном городе. К перерыву, когда я пришел на стадион, на табло значилось

0: там, тут 2-2. Это не шутка, то есть пишет, все креативно было. И он всегда удивлялся творческому подходу работников стадиона ровно до тех пор, пока фанаты команды-хозяйки не обратили внимания на действия судьи. При каждом свистке в пользу соперника они включали одну и ту же запись скрипучего женского голоса на телефоне, который был подключен к Bluetooth-колонке, и голос произносил женский «Ошибся». «Кайся». А дальше играла первая строчка одного хита, которая переводится как «Добро пожаловать на исповедь, моя любовь, покайся». Судья, видимо, не владел итальянским, а уже понимаете, да, что за песня, и это вывело его из себя по окончании матча, он влепил красную карточку болельщику с телефоном. Так вот, команда из города Там, то есть Тамбов, победила команду из города Тут, которая Тутаев, а в компании ребят появилась традиция любое спорное решение сопровождать словами «Су конфесса, аморе мио», и не поспоришь.
1: Прелесть,
0: да. Да, прекрасно вы понимаете, что это за песня. Мы хотели дозвониться до Александра, но он не взял трубку, а так бы он, конечно, объявил тот самый хит, его саундтрек. Это здорово, действительно, если что-то пошло не так, можно спросить или сказать там «Су конфесса, аморе мио». Разумеется, это будет Адриано Челентано и та самая песня «Конфесса». А мы, как уже говорили неоднократно, на сайте radio7.ru ждем вашей истории и ваш саундтрек.
2: Мой саундтрек на радио 7.

Чудесный хит Адриано Челентано. И благодаря этой песне и воспоминанию Александр из Нижнего Новгорода забирает портативный фотопринтер. Друзья, в понедельник ваша история и ваша песня будут в эфире. Осталось только дождаться. Пока же 9 часов 20 минут в столице. Далее группу Blue и всем пожелания самого доброго утра.

0: Легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны, как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хочу в Китай.
4: Это будет неповторимое путешествие класса люкс в одной из самых загадочных стран мира. Пекин. Великая китайская стена. Вы увидите терракотовую армию, побываете в Чэнду, где вас, безусловно, развеселят забавные панды. Для вас уникальные индивидуальные программы по Китаю. Эксклюзивные экскурсии с персональным гидом.
5: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Sodis.ru.
6: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на aeromark.ru. Застройщик ООО «СЭТ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на aeroflot.ru.
8: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-0926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
9: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
11: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. И этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
12: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
13: Радио 7.
14: На семи холмах.
13: 104.7 FM.

0: 9:28 в Москве. Вот так и звучит самое доброе утро на семи холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. Две новых выделенки завтра будут добавлять на западе и на юго-востоке Москвы. По ним пройдут 9 маршрутов автобусов и электробусов. В частности, на Рябиновой улице вдоль 4-го диаметра в сторону МКАД. Протяженность выделенной полосы новой будет почти 1,5 километра. Она сократит время в пути в 2,5 раза. Для маршрутов номер 259, 275 и 912. И еще на улице Перерва выделенку новую длиной примерно с 0,5 километра откроют завтра от метро Братиславская в сторону Люблинской улицы. Так что 6 маршрутов общественного транспорта. Там будут проезжать этот участок в 1,5 раза быстрее. В Москве появился новый автомаршрут на Долгоруковской улице. Там пересечь теперь ее можно у метро Новослободская. До сих пор для сравнения водители, которые ехали с востока на запад, делали обязательный крюк через улицу Полиха или Оружейный переулок. И вот соединили Селезневскую улицу с Весковским переулком. Для этого на Селезневской добавили одну полосу для движения прямо в Весковский переулок и еще одну для поворота налево на Долгоруковскую центр. Ну и заодно разрешили проезд через саму Долгоруковскую улицу. Движение на нескольких улицах в центре столицы временно ограничат сегодня и завтра. Причина – Московский мотофестиваль. И главное, что завтра почти в течение всего дня будет полностью закрыт вообще проезд на проспекте Академика Сахарова от Садово-Спасской до Чистопрудного и от Садово-Спасской до улицы Маши Порываевой. И еще завтра с полудня ведут ограничения по внешней стороне Садового кольца. Открывать там участки будут по мере проезда мотоколонны. Ну а теперь к ситуации на дорогах.
2: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: Яндекс.Карты показывают, что направление, где на 9.30 утра самый главный затор, это сейчас Московская кольцевая в обе стороны на северо-западе, а также МКАД по внутренней стороне на юго-западе и на юге. Из направлений к столице из области это прям битком Новая Рига, Ленинградская, Ярославская, Щелковское шоссе. И по городу главные заторы. На Ленинградском, на проспекте Мира, на скоростном диаметре на юго-востоке, на Профсоюзной около Третьего кольца и еще на самом третьем транспортном в районе Дубровки.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+. Радио 7.

0: Самый громкий рык от Кэти Перри на радио 7 на Семи Холмах. Ну, расскажите вы, рычите ли на подруг своего мужа? Мол, что это он им уделяет все время? Радио7.ру. Можно написать через конверт на сайт, можно в соцсетях. Вы не ограничены в коммуникативных возможностях. Рассказывайте, есть ли у вашей второй половины друг или подруга противоположного пола, и как вы вообще со всем этим живете. Автору лучшего комментария уже через час отличный приз.
1: Я поддержу формулировку. У нас есть девушка, которая учит нас не рычать, а всегда держать лицо. Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, и вопрос от Кирилла из Сочи. Есть какая-то максимально универсальная формула или тема для поддержания разговора с новым знакомым? Я каждый раз мучаюсь, о чем говорить сразу после взаимного представления.
3: Можно поговорить не обязательно на какую-то абстрактную и выдуманную тему, а просто посмотреть по сторонам, посмотреть, что нас окружает, и попытаться зацепиться за обстановку. Ну, например, вот мы там, обвели взглядом там зал, где мы находимся, говорим, а вот там, Виктор, например, да, вот мы только что познакомились. А вы раньше здесь бывали? Я, если честно, впервые, и мне там очень нравится. То есть, конечно, через позитив идем. И есть большая доля вероятности, что он тоже расскажет, что он здесь впервые, или он уже бывал, и у него есть такой-то опыт, ну и так далее, и так далее. В крайнем случае, всегда можно спросить, там, легко ли вы добрались, там, насколько быстро нашли, там, вот это там, место, где мы сейчас находимся. И в целом вопросы, по возможности, должны быть открытыми. То есть, не предполагающими ответ «да» или «нет», чтобы у нас была вот эта вот возможность вступить в какую-то более широкую коммуникацию, и у собеседника тоже было время для и пространство для более такого объемного ответа. Ну, а дальше уже как кружево плетется один за одним, ответы цепляются за другой, и вот мы потихонечку уже подкрались к каким-то основным темам, ради, возможно, которых мы и встретились.
1: Свои вопросы либо просто формулируйте, либо плетите как кружево, но в любом случае оставляйте их на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк Дашков 5. С 6 августа. 18+.
1: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
2: В мебельном комплексе «Грант» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Грант» всегда с вами.
3: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
4: ООО «Водоход», ОГРН 104-779-609-4697, Москва, 0+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104,7 FM.

0: Con и Begin на Радио 7. В столице 9 часов 46 минут, друзья, на календаре пятницы, и пора рассказать вам, какие выходные ждут всех нас.
1: Радио 7 представляет Weekend Bee Gees.
0: О, да, это будет громко, с фальцетом. Три брата, три голоса и одна диско-лихорадка на всю планету. Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. И в эти выходные песни, которые заставляют танцевать, и истории о знаменитом трио. Друзья, добро пожаловать на танцпол Радио 7.
2: И вот смотрите, в конце 70-х Bee Gees стали настолько популярны, что американские радиостанции, это прям абсолютный факт, начали устраивать, ну, почти бойкот, специальные выходные без песен братьев Гибб. Да. Казалось бы, хуже уже некуда. Но именно тогда музыканты нашли способ снова захватить эфир. Как им это удалось, узнаете в нашем тематическом уикенде.
1: Weekend Bee Gees. Только на Радио 7.

0: то самое трио Bee Gees и How Deep Is Your Love на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, давайте посмотрим, что звезды нам обещают на день сегодняшний.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. К концу рабочей недели вам может достаться роль, которую вы совершенно не ждали. Овны, львы и стрельцы, не спешите отказываться. Именно через нее, эту роль, вы получите доступ к чему-то гораздо большему.
0: Знаки земли сегодня станут свидетелями того, как репутация работает на них. Тельцы, девы и козероги, не стоит останавливаться на достигнутом. Впереди вас ждут еще более грандиозные свершения.
2: Знаки воздуха. Сегодня вас может поразить собственная способность вспомнить мельчайшую деталь из давно прошедшего разговора. Это окажется очень кстати, поможет близнецам, весам и водолеям восстановить важную часть общей картины.
0: Знаки воды. Не исключено, что сегодня вы совершенно искренне рассмеетесь над собственной недавней тревогой. Раки, скорпионы и рыбы. Жизнь иногда сама показывает, какие страхи не заслуживают такого внимания к ним.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
0: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Утро на семи холмах.
9: Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Синоптики говорят, осадков не ожидается.
0: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
2: В российской столице пятничные 10 часов утра. Мистер Ньюс, Денис Лизин в студии. Доброе утро.
3: Ух ты, если бы я работал на BBC, так бы и было. Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Но у нас Радио 7 на Семи Холмах. Власти России продлили продовольственное эмбарго на продукты из стран Запада, как ответные наши санкции, еще сразу на 2 года. До конца 2028-го вводили, напомню, их изначально еще в 2014-м, как запрет, в частности, на ввоз западной сельхозпродукции. Изначально это действовало в отношении США, Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады. Далее список расширили еще за счет Украины, стран Европы, которые в ЕС не входят. Под запрет, в частности, тут попадают мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочка. Перечень запрещенных этих продуктов из-за границы к нам неоднократно пересматривали, ну и вот теперь его, как заранее власти анонсировали, продляют этот запрет сразу до 2029 года. Что касается следующего учебного года, тут Минпросвещение утвердило государственный образовательный стандарт для 10-11 классов. Ребят в следующем сезоне ждут новинки. С 1 сентября 2027 старшеклассники смогут выбрать 2 пути. Или ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, или выбрать план с углубленным изучением конкретно отдельных дисциплин в зависимости от выбранного ими профиля. Всего при этом будут 6 профильных направлений по классам. Старшим это агротехнологический, естественно, научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. Ну вот, собственно, в рамках именно этих 6 профилей все школы по стране со следующего учебного года смогут создавать специализированные классы именно для старших учеников. Медицинские, инженерные, лингвистические и другие классы по их выбору. Когда интернет-мошенники в том году выбирали образ американского актера Брэда Питта, всем известного, чтобы провернуть, и, к сожалению, успешно, одну из крупнейших в мире, напомню, краж денег, это когда одна богатая француженка перевела мошеннику, а не кинозвезде, 800 тысяч евро. Оказалось, выше уже некуда в этой сфере, а нет. На сей раз для россиян конкретно мошенники запустили еще одну схему, настолько невообразимую, что хочется верить, на нее граждане не попадутся, потому что аферисты обещают платить по 100 тысяч долларов, причем лично от главы Международного валютного фонда. Пошла вот такая рассылка писем от имени, еще раз, лично Кристалины Георгиевой. Это руководитель МВФ. И лично она обещает вам компенсацию в 100 тысяч в американских деньгах. Мол, Международный валютный фонд, да еще и вместе с ООН, ни много ни мало, решил выплатить компенсацию для всего лишь, внимание, 450 пострадавших человек от мошенничества по всему миру. И, о чудо, вы один из них. Мегавыплата вам уже одобрена, вам готовы направить карту Visa с зачисленной огромной суммой. Только для получения подробностей вам самим в ответ надо связаться лично с главой МВФ и указаны в письме контакты. Но понятно, что эти контакты не связаны ни с Международным валютным фондом, ни с выплатой 100 тысяч в американских деньгах вам. Так что если вдруг такое письмо придет, увидите, почитайте, удаляйте.
2: Обмельчал мошенник. Что делать? Вот 100 тысяч долларов, что делать? Ну, неделю потусить в Москве. Что такое 100 тысяч долларов? Вы, пожалуйста, вы...
4: Ничего себе у тебя замашки.
2: А, прости. А у вас что, другая зарплата, что ли?
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Ой, ну что, мы все о деньгах. Давайте о бесценном, о наших отношениях. Да. Но для начала обозначимся, друзья. Еще час мы вместе. И здесь прекрасная музыка, здесь наша синематека. И итоги утра по мотивам прекрасных комментариев.
4: Ну, в тот момент, когда уже все доехали на работу, уже выдохнули, понимая, что, ну, финальный день сегодня на этой неделе. Можно как-то и помягче посмотреть на тему. Хотела два слова соединить. Ну, так вот, спрашиваем сегодня у вас. Как вы относитесь к тому, что у вашей второй половинки есть друг противоположного пола?

0: Aerosmith и Crazy на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, посмотрим, кто доходит до безумств в своей ревности, а кто говорит, ну, есть у мужа подружка с детства. Да пусть будет, ничего страшного не случится. Кто прав, кто не очень. Узнаем.
1: У нас по статистике по голосованию в конечном итоге получается. Я понимаю, что еще час впереди, и что-то может измениться, но на данный момент...
0: 68% проголосовали за пункт «Никогда ничего хорошего из такого окружения не выходит». Это, собственно, к тому, вот Света сказала, вот какая новость интересная, давай это обсудим. Мол, сколько процентов девушек не готовы встречаться с мужчинами,
1: у которых есть... Около 40.
0: Ну, близко же, правда?
1: Ну, да.
0: Ну, 19% только написали, мол, там, подруги второй половины или друзья, там, полное доверие и понимание.
1: Угу.
0: Но 68 все-таки что-то знают.
1: Ой, смотрите, личная история. Это я очень люблю. Александр пишет. Тонкий лед, очень тонкий. Лучше до греха не доводить. Недавно в поездке на юге жена приревновала к своей лучшей подруге, с которой мы слишком секретно обсуждали день рождения жены и как ее порадовать, и какой сюрприз сделать. Так что лучше без одружить парами.
0: Тут тоже все не так однозначно. А вот Ольга пишет. Нет, и быть не может вот таких подруг и друзей. Ну, потому, пишет она. Возможно, как знакомые, коллеги, ну да, или дружить с семьями, например. Это никого не напрягает. И то, никто не застрахован от последствий возможности влюбиться. А тема скользкая, пишет, очень скользкая.
1: Ну, такая, да. Диана, сообщение, смотрите, у мужа есть приятельницы. Всех принимаем в гостях у себя. Ничего в этом страшного нет. Девочки отличные, не раз нам помогали. У меня тоже есть друг детства и приятель, бывший коллега. Из моего опыта, скорее, коллеги путают понятия и пытаются границы перейти. Подкрадывались не раз на корпоративах. Формулировка такая классная. Подкрадывались.
0: Катерина, но здесь сейчас будет взрыв. У меня с юного возраста исключительно друзья на 70% мужчины. Мне комфортнее с ними общаться. Ни зависти, ни мужа не уведет. Ой, знаете, времена сейчас такие. Тут не зарекайтесь тоже. Ни вещи поносить, ни попробовать. Опять же, времена

0: общаешься с такими, не косме... Ну, опять же, не посплетничает про тебя, поможет всегда. И лично у меня никогда не было перехода тех самых дружеских границ со стороны друзей. И вот когда я вышла замуж, мужа сразу познакомила с ними, и он тоже с ними общается хорошо. Пару познакомила со своими подругами, все внутри в нашей компании идеально и под присмотром. И когда в тренажерном зале стал выбор по полу тренера, выбрала мужчину. Мне комфортнее так.
1: О, как. Смотрите, какое хорошее сообщение. У моей половинки нет подруги и не будет. Это Сид пишет. У меня были друзья-мальчики, но их уничтожили одним взглядом. Но я твердо убеждена в том, что дружба между мужчиной и женщиной не существует. Всегда кто-то хочет большего, скажем так. Написано по-другому. А, да.
0: Здесь снова ставим запятую и ждем ваши комментарии, рассказы.

0: XXL Subbenefit на Радио 7. 10 часов 13 минут в столице. Друзья, давайте-ка посмотрим, что у нас в сети набирает обороты, что будет интересно переслать родным и близким. За эту область отвечают Светлана Валерьевна. Утро на семи
1: холмах. Выход айфона, а ну, начало продаж и выборы обсуждают в сети. Пойди попробуй найти что-то интересное.
0: В смысле, какой айфон выбрать? Вот это обсуждают?
1: Ну да.
0: Голубой или вишневый выбрать айфон?
1: Ну да. Ладно, давайте, смотрите, пришла беда, откуда не ждали. Roblox экранизирует. Вот такая новость. По внутриигровому режиму, там есть такой режим 99 ночей в лесу, выпустят хоррор-короткометражку. Ну и все, и, конечно, дети все обсуждают эту историю, говорят, что, да, может быть, и не надо трогать, мы и сами отлично играем. Кстати, продолжают играть. Вот. А кто-то говорит, что да, конечно, ждем, наконец-то, уже уделили внимание и их играм в том числе. Вот какая история.
0: Прекрасно. А кто снимает? Сарик Андреасян?
1: Будем надеяться, что нет.
0: Дальше.
1: Ну, потому что, ну, зачем ему опускаться до вот этого уровня? Так, вашу одежду могут смять в куб в аэропортах Японии. Смотрите, какая штука. Очень классная, на самом деле. Как правило же, у нас, девочки, да, вещи в чемодан не помещаются, потому что нужно взять вот это и еще захватить пару футболок. А вдруг... Ты прыгал когда-нибудь на чемодане, чтобы его застегнуть?
0: Нет, ну колено один раз чуть не застегнул вместе с чемоданом.
1: А у меня бывало. Мы с подружкой просто сверху усаживались в Гонконге, чтобы все вещи поместились. А вот в Японии придумали устройство, которое утрамбовывает вещи пассажиров. То есть ты приносишь всю свою одежду, как довез до аэропорта.

0: знаю, но это не важно. И, собственно, почти как в банкомат погружаешь эту одежду в это устройство, и оно его, ее прессует. Внутри пресс, который прессует одежду, и на самом деле получается 1/7 часть от первоначального объема.
1: Хорошо, ты прилетел из Японии, например, в Бангладеш отдыхать, и потом тебе из Бангладеш с этим же объемом одежды надо вернуться в Японию. Где пресс-то брать?
0: Хороший, я об этом не подумал.
1: Ну, я не буду думать об этом сегодня, да, я подумаю об этом завтра. А вообще, кроме шуток, по-моему, братья-китайцы уже изобрели такой рюкзак, который откачивает воздух, плюс пакеты, да, которые откачивают воздух.
0: Вакуумные.
1: И получается также объем одежды становится гораздо меньше. Вот вы насос этот с собой берете, и действительно это работает. Так что не знаю.
0: Спасибо.
1: Из-под такого пресса главное вовремя голову убрать. А, подождите, там же ты сказала, складывает как в банкомат. Вот такие истории можете отправить родным и близким, тем более кто-то, что собрался в теплые края этой холодной московской осени.
0: Не реви.
1: Нет, не реви. Не завидуем. Утро на семи холмах.

шикарный Марк Нопфер. Конечно, в том, что касается соло этого вокала и Dire Straits на радио 70 Михалмах. Впрочем, прилагательный шикарный, давайте применять и далее. Кантин Краус.

0: Рианна, Роксет и наша синематека впереди. 10:20 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова, Гумилев, Гумилев». 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
2: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом Франко в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом Франко. 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.

0: Сопутствующая группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио 7.

0: Big Yellow Taxi от Counting Crows на Радио 7 на Семи Холмах. В столице половина 11-го. Время очередных комментариев из соцсетей.
1: Доброе утро, любимые радиослушатели. Лет примерно 30 назад мой тогда еще товарищ, мой, познакомил меня со своей девушкой. Я тогда учился на первом курсе института, она заканчивала школу.

0: познакомились, подружились и дружили на протяжении 15 лет. Все время проводили вместе, разговоров была куча, только наши близкие знали о том, что мы действительно были друзьями. Все, кто не верит в дружбу между мужчиной и женщиной, имеют на это право. Но говорить о том, что такой дружбы не существует, нельзя. Ни разу за время нашей дружбы я не желал ничего более, чем дружба. И она вроде тоже, пишет мужчина.
1: Вроде всегда ключевой
0: после
1: момент.
0: После моей свадьбы она больше дружила с моей женой, а я все чаще был в разъездах. Вот такая история.
1: Это вот как раз те самые небольшие проценты, которые в голосовании написали, что все возможно, да, ничего страшного, если есть подруга там, или друг противоположного пола.
0: Я согласна.
1: Юля тоже пишет, я считаю, такое вполне возможно, почему бы и нет. У моего мужа были две такие подруги, он познакомил меня с ними, и я их своими подругами сделала.
0: А,
1: с мужем
0: хорошо.
1: Уже 20 лет вместе, соответственно, с подругами тоже, и все счастливы.
0: Да здорово же. Наталья, неправда, что нет дружбы между мужчиной и женщиной. Неправда, у меня есть друг со школы. Мне сейчас 52 на минуточку. Никогда ничего с моей стороны, ни в его сторону, ни в мою не было. Никогда. А подружило нас чувство юмора. Оно у нас примерно на одинаковом уровне.
1: Так, держите историю от Евгении. Я всегда говорю, когда Бог раздавал ревность, я стояла в очереди за чувством юмора. Я вообще не ревнивая. У своего мужа третья жена. Всегда с радостью встречаю дома его детей от первых двух браков. Знакома со второй бывшей супругой. У него женский коллектив на основной работе, куда я его устроила. И еще есть подработка в ночную смену. Так вот, у него там друг-коллега, женщина.
0: Так.
1: И они вместе проводят всю ночь. Даже мысли нет ревновать, не доверять или вообще там телефон проверять.
0: Очень
1: это же заявка на победу, что ли?
0: Да мне кажется, да.
1: Евгения, наше уважение.
0: Да. Так, когда в семье любовь и покой, то все друзья стремятся к тому же, и тогда получается дружить с семьями. Особенно, когда вся семья, допустим, на спорте, постоянно соревнования, забеги, челленджи. В общем, мои подруги и ее друзья не вывезут такое. Вот, ну вот, каким-то таким образом.
1: Хорошая история, но мы еще не видели вашу. Присылайте ее в соцсети Радио 7. Мы уже через 10-15 минут подведем итоги и узнаем, кто заберет приз за лучший комментарий этого утра.

0: Roxette, ну и главный хит, безусловно. Хотя, какую песню не возьми, этого чудесного дуэта, там все главные хиты. Но, друзья, главные хиты какой группы мы будем слушать все выходные?
1: Радио 7. Синематека.
0: Да, нас ждет уикенд Bee Gees. Знаете, прям так и хочется надеть белоснежные брюки клёш и выйти на танцпол.
2: Я бы на это посмотрела. На тебе будет отлично.
0: С прической такой, да, с начесом, лаком.
2: Да, конечно.
0: Мы собрали для вас несколько фильмов, после которых вот это желание надеть брюки клёш и танцевать станет просто совершенно непреодолимым. И это классика кинематографа.
2: Так, давайте начнем с картины «Лихорадка субботнего вечера», фильму 77-го года. Тони, обычный парень из Бруклина, он работает в магазине, вступает в споры с домашними, проводит вечера с друзьями, но на танцполе местного клуба он превращается в настоящую звезду. Фильм, который сделал диско синонимом 70-х. Вот это правда. Белый костюм Джона Траволты, зеркальный шар, биджис и тот самый танец. Все это давно стало частью поп-культуры. А еще здесь можно увидеть Нью-Йорк конца 70-х. Такой шумный, немного грустный и совсем не гламурный.
0: Далее переносимся в 2016 год к ленте «Славные парни», которая, в свою очередь, отправляет нас в 70-е годы прошлого века. Итак, 70-е. Частный детектив и наемный громила расследуют исчезновение девушки. Поиски приводят их в Лос-Анджелес, где рядом с киностудиями, роскошными особняками и вечеринками процветает совсем не гламурный криминальный мир. Шейн Блэк берет классический дуэт детективов и отправляет его прямо в эпоху диско. Здесь и огромные прически, и куртки с блестками, и музыка, и вечеринки, на которых лучше не задавать лишних вопросов. Ну а Райан Гослинг и Рассел Кроу здесь настолько хороши в своих ролях, что, наслаждаясь их перепалками, совершенно забываешь наблюдать за собственным расследованием.
2: И еще один фильм, называется он «Бриолин». Летом Дэнни и Сэнди знакомятся на пляже, влюбляются друг в друга. Осенью выясняется, что им предстоит учиться в одной школе. Вот только теперь Дэнни совсем не похож на того романтичного парня, которого Сэнди встретила на каникулах. «Бриолин» — это буквально квинтэссенция крутости в подростковых мюзиклах. Вот посудите сами, здесь и кожаные куртки, и начесы, и автомобили, а еще танцы и музыка. И даже заглавная песня от Барри Гиба из Bee Gees в ленте имеется. В общем, советуем посмотреть, ну или пересмотреть. Да, если вы вдруг соскучились по немного наивным, но таким крутым мюзиклам из 80-х.
1: Синематека на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП,

0: и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
0: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
2: ООО «Капибара». Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома. Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы – все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка». Радио 7.

0: кажется мне, что сколько бы мы ни обсуждали, каждый останется при своем мнении. Люди взрослые, уж понятно, жизненный опыт за плечами.
1: Интересно послушать, кто что имеет в виду, у кого
0: согласна, какое мнение. Согласна, согласна. Да, друзья, вы, если найдете минутку, заходите, пожалуйста, сегодня в любую из соцсетей наших, там есть что почитать, потому что жизненные истории — это все-таки тот или иной пример, как оно бывает. И, возможно, для себя откроете что-то новое.
1: Продолжим. Давай по комментарию и потом победный.
0: Хорошо, хорошо, хорошо. Доброе утро. У меня есть, возможно, заблуждение, но я уверен, что если познакомить своего друга, там, ну или свою подругу, это же, видимо, зависит от пола, с женой или мужем, ну тут можно запутаться, но все понятно, да, в рамках нашей ситуации, то потом можно очень здорово дружить с семьями долго, долго. Долго.
1: Ой, не всегда это работает.
0: Да,
1: ой,
0: ну почему?
1: Не всегда. Ну, потому что есть примеры. Наталья. Ревность — разрушающее чувство. В дружбе между мужчиной и женщиной всегда кто-то надеется на большее. Тут она уточняет: это мое личное мнение. Но у меня другая проблема. Я растеряла практически всех подруг из-за того, что они начинали ревновать меня к своим мужчинам. А там была просто вот та самая дружба, вот друг противоположного пола. В общении с мужчинами, которые заняты, я пытаюсь сделать максимально... Хорошее слово. Сочетание противозачаточное выражение лица. А вообще, если так подумать, если дружба дополняется еще и классным интимом, это идеальный союз. Если эти люди еще и женаты лет 20, ну тогда просто топ. Наталья, спасибо за комментарий.
0: Интересно.
1: Победный?
0: Да, ну давай, давай, давай,
1: давай.
0: Тем более, ну, во-первых, и реакции очень много на это сообщение. И человек сегодня проходил вот просто борьбу прошел.
1: Смотрите, друзья, да, в некоторых соцсетях бот удаляет сообщение в ответ на определенное слово, на ключевое.
0: Да.
1: И здесь Илья старался, потом плюнул, сделал скриншот и прислал. Поехали.
0: Отчасти за находчивость, да. Всем привет. Не понимаю стереотипов. Типных высказываний в духе: что это за подруга, с которой муж пойдет в бар, просидит 5 часов, и они спокойно разойдутся? Или он что, будет с подругой под, собственно, глушитель в гараже там что-то делать? У меня в юности, старше 18 лет, была подруга и не одна. Отличные были отношения, рассказывали друг другу все, делились, сопереживали. Сейчас у жены есть друг, с которым она познакомилась на прошлой работе еще до знакомства со мной. Сейчас они тоже работают вместе, но в другой же организации. Он позвал ее на хорошую работу по старой дружбе. Я был у него дома в гостях с семьей не один раз и могу с уверенностью сказать, что больше, чем он любит свою жену, люблю только я свою. Доверие — вот на чем основываются хорошие длительные отношения. Если человек в принципе по жизни, ну знаете, так хвостом вертит, то его и не супружеская жизнь, и дети не исправят. У меня есть такой друг. Какие хорошие друзья, такие разноплановые, такие разношерстные. Конечно, в силу того, что сейчас у всех семьи, встречаемся тет-а-тет, в принципе, редко, это сложно уже сделать, но если встречаться, то семьями. Но верю в дружбу между мужчиной и женщиной.
1: Мы верим, что наш фирменный подарок доберется до вас в кратчайшие сроки. Илья, ура, это победа!
0: Аплодисменты за старания и труд! Спасибо вам за сообщение, оно хорошее. Мне очень понравилось. Я вот придерживаюсь вашего мнения. Действительно, дружба возможна.
1: За старания вам элементы фирменного стакания. Ну, да, термокружка, радио 7, Илья отправляется непосредственно в ваши руки. Если надумаете ей устроить фотосессию, как всегда, результаты отправляйте в чат. И опять же, мы, друзья, прощаемся сейчас с вами до понедельника, но в чате мы всегда на связи. Там вы можете просто поболтать с нами, можете предложить тему на грядущий четверг. Все, что угодно, без ограничений. Далее, 7 песен без перерыва на старте каждого часа в 17:00. Добрый вечер, пятница. С вами проведет Олег Машков. Ну, а мы со Светой, как уже сказал, до понедельника прощаемся. Всем шикарных выходных.
0: Пока.
1: Отчитайтесь в понедельник. Пока.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
8: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Dacia Kalyan. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный

0: Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7».
4: Год 1971. Ширли Бесси. «Where do I begin?» Love story.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. От плюс 17 до плюс 20 градусов на пике прогрева воздуха прогнозируют метеорологи в Москве и Подмосковье на пятницу, субботу, воскресенье. Все три дня будут еще почти как август. Тепло, сухо, комфортно, дожди.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Формально единый день выборов у нас в стране – это ближайшее воскресенье. Но голосование началось уже сегодня, продлится завтра и завершится в воскресенье вечером. Вот в течение трех дней будут идти главные выборы депутатов Госдумы. Впервые, причем на выборах именно этих голосуют жители Донецкой, Луганской народных республик, а еще Запорожской и Херсонской областей. И заодно россияне избирают глав 10 регионов, депутатов региональных парламентов, городские думы и районные советы. Причем, кроме голосования очного на участках, на дому и дистанционного формата, еще в этот единый день выборов идет эксперимент по дистанционному электронному голосованию с помощью спутниковой связи. Это впервые, это через нашу новую низкоорбитальную группировку. Протестировать такой вид связи и такой вид голосования могут жители одного из отдаленных районов Ненецкой автономии. Ассоциация банков предложила со своей стороны дополнительные меры поддержки всем компаниям, которые пострадали от атак беспилотников. Речь о компаниях из сфер логистики, торговли, производства, нефтепереработки, туризма и сельского хозяйства. Вот по оценке самих банкиров, сообщается, требуется им дополнительное финансирование для восстановления деятельности, и банки готовы это дать и сделать. В числе новых предложений объявлено расширение льготного кредитования для цифровых платформ, для электронной торговли, нефтепереработки, сельского хозяйства, туризма с отдельными, причем лимитами для малого и среднего бизнеса, для крупных компаний и для системообразующих предприятий. Ну и плюс еще банкиры предложили для компаний, пострадавших от БПЛА, улучшить параметры кредитных каникул. Сборка нового автовазовского флагмана «Лада Азимут» стартует сегодня. Далее в продаже у дилеров новинка появится ближе к Новому году. Для всех интересующихся в Тольятти уточнили, что авто предложат с двумя двигателями. Это 1.6 на 120 лошадей и 1.8 на 135. Потом еще будет 150-сильный турбомотор с автоматом и полноприводный гибрид. Ориентировочная цена «Лада Азимут» — это диапазон от 2,5 до 3 миллионов рублей. Ну а что касается позиционирования этой машины как нашего нового национального флагмана в автопроме, то это о том, что первый кроссовер «АвтоВАЗа» представляет из себя эта машина. Его база — это модернизированная платформа «Лада Веста», полностью вообще оцинкованный кузов, чего не делают многие автоконкуренты. Ну и самое главное, «Лада Азимут» получает набор оборудования, который прежде никогда на моделях «АвтоВАЗа» не фигурировал. Там огромнейший список современных опций, прям как у иномарок. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Три брата, три голоса, одна диско-лихорадка. Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. В эти выходные песни, которые заставляют танцевать, фальцет, который невозможно забыть, и истории о знаменитом трио. Добро пожаловать на танцпол Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец Пирукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле Пирукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте pirukua.ru 6+.
1: Что такое раннее бронирование?
2: Это широкий выбор отелей и гарантия лучшей цены в пик сезона.
1: Каникулы на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.
2: Горные лыжи в Альпах и Красной Поляне.
1: Приключения в Африке и Южной Америке.
2: Забронируйте новогодний тур прямо сейчас.
1: И никакой суеты в канун праздников.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
3: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЭТ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
5: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
6: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
8: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.
0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: Музей-заповедник Коломенское приглашает на выставку «Екатерина II и век просвещения. Русский проект». Экспозиция во дворце царя Алексея Михайловича рассказывает о времени масштабных реформ, научных открытий и культурного подъема России второй половины XVIII века. Проект объединяет 256 произведений из 6 музеев и 2 частных собраний и рассказывает о времени, когда идеи просвещения определяли развитие науки, образования, искусства и общественной мысли в России. Особое впечатление производит сама эстетика выставки. Редкие книги соседствуют с парадными портретами, изящным фарфором, графикой и мемориальными предметами. Посетителям предлагается ощутить атмосферу интеллектуального салона XVIII века и оказаться внутри мира Екатерины II и ее современников – ученых, издателей, художников и философов. В Доме музыки завтра спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» по пьесе Людмилы Разумовской. Сюжет многим знаком по одноименному фильму Эльдара Рязанова, но режиссер Павел Пархоменко перенес действие из советского в наше время. Выпускники престижного колледжа приходят к преподавателю с цветами и тайным планом завладеть ключом от сейфа и подменить свои экзаменационные работы. Кому-то из них это жизненно необходимо, для кого-то это игра в самоутверждение. Никаких этических рамок и преград, только уверенность в том, что все в мире дозволено и все можно купить. На первый взгляд, простая и безобидная затея перерастает в жестокое столкновение поколений, убеждений и миров. Начало завтра в 7 часов вечера.
0: Радио 7.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
4: Год 2005. Hoovophonic. No more sweet music.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 18-20 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 18, плюс 20.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В России сегодня стартовало трехдневное голосование. По итогам этих выборов будет, в частности, сформирован состав Госдумы 9-го созыва. 450 депутатов избираются на пятилетний срок. Половина состава, 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 в одномандатных округах. За голоса избирателей по партийным спискам борются 10 партий. Это «Единая Россия», ЛДПР, «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди». Глава Минздрава заявил о наличии у 70% россиян факторов риска неинфекционных заболеваний. Как рассказал Михаил Мурашко, в этом списке употребление алкоголя, табака, а также недостаточная физическая активность и нездоровое питание. Неинфекционные заболевания – причина 74% смертей во всем мире. По словам министра, к метаболическим факторам риска относятся повышенное артериальное давление, избыточная масса тела и ожирение, повышенная глюкоза в крови и нарушение липидного обмена. 11 дней продлятся новогодние каникулы в России с 31 декабря по 10 января включительно. Правительство утвердило перенос выходных дней в следующем году. Дополнительные выходные со 2 и 3 января, выпадающие на субботу и воскресенье, перенесут на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря следующего года. Будет одна шестидневка с рабочей субботой 20 февраля, а после трехдневные выходные на День защитника Отечества. Кроме того, трехдневными будут выходные на международные женский день, праздник весны и труда, День Победы и День России, а на День народного единства в ноябре 2027-го нерабочими станут 4 дня. А теперь о ситуации на дорогах столицы.
2: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Путилковского шоссе до Ленинградки, на внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Путилковского шоссе. Щелковское шоссе, есть проблема от реки Пехорка до поворота на Восточный, Ленинградка от Выборгской до улицы Космодемьянских, Новорижское шоссе тормозит от Ильинского шоссе до МКАД, а шоссе энтузиастов от улицы Уткина до Авиамоторной. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем чудесной пятницы!
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на «Радио 7».

7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
0: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: О, Капибара.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
2: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
3: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: 100 секунд о важном. Продолжаем разговор о высоких стандартах гостеприимства с Оксаной Леоненко, генеральным директором отеля «Карлтон», Москва. Оксана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ритм мегаполиса ускоряется, и люди все чаще говорят о хронической усталости. Как в связи с этим изменился запрос гостей на спа-отдых?
1: Действительно, скорость жизни и режим постоянной доступности требуют от нас фокуса и вовлеченности. Поэтому особенно важно снимать как ментальное, так и телесное напряжение. Они тесно связаны между собой. Такие пространства, как спа, позволяют ускользнуть от реальности в оазис спокойствия, где благодаря холистическому подходу вы можете по-настоящему перезагрузиться.
0: Какая атмосфера и ритуалы ждут гостей в «Карлтон Спа»?
1: Бассейн, инкрустированный сверкающими кристаллами Сваровски, термальная зона, джакузи, сауна с гималайской солью и душ впечатлений. Коллекция спа-ритуалов, массажи, уходовые процедуры.

0: Процедура для лица и тела, разработанная в сотрудничестве с премиальными брендами. Carlton Spa предлагает 12 спа-пространств, созданных для полного расслабления, включая уединенный парный кабинет и дизайнерский спа-люкс для истинных ценителей роскошного отдыха. Здесь есть возможность остаться наедине с собой или разделить минуты безмятежности с близкими. Завершением идеального спа-дня станет авторская чайная церемония с фирменными комплиментами и безупречным сервисом. Для особых случаев действуют пакетные предложения: романтическое свидание, девичник или долгожданный выходной с близкими.
1: Оксана, спасибо. Программа выходит при поддержке ООО «Hotel Management Company».
2: 100 секунд о важном.

0: Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
2: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома. Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
3: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом «Франко» в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом «Франко». 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
0: Радио 7.
5: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Олен. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
1: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
5: В услуги МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Это ООО «Интернет-решение», город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2015. Coldplay и Beyoncé. Hymn for the Weekend.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 18-20 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 18, плюс 20.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В правительстве анонсировали выделение 157 миллиардов рублей на льготную ипотеку. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, средства распределят между тремя направлениями. 66 миллиардов рублей пойдут на семейную ипотеку для покупки родителями с детьми квартиры или дома. Около 6 миллиардов выделят на дальневосточную ипотеку и почти 85 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по оформленным ранее кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека». В Москве завершилась реконструкция арки главного входа парка Горького. Это объект культурного наследия регионального значения. Специалисты отреставрировали фасад и кровлю арки, двери и ограждения смотровой площадки, добавили подсветку. Рядом появилось новое благоустроенное пространство с прогулочными дорожками и местами для отдыха. До конца этого года планируется завершить реставрацию исторической ограды парка Горького, которая составляет единый архитектурный ансамбль с аркой. Сегодня в России День секретаря. Официально такого профессионального праздника в стране нет, но в 2005-м инициативная группа секретарей из Москвы, Петербурга, Воронежа, Новосибирска, Перми и ряда других городов решили исправить несправедливость. Они предложили учредить праздник День секретаря и отмечать его в третью пятницу сентября. Секретари уже давно перешли из обслуживающего персонала в категорию ответственных административных работников, обеспечивающих слаженно бесперебойное функционирование офиса. По некоторым данным, в России сейчас около миллиона секретарей, офис-менеджеров, ассистентов и помощников руководителей. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Шарикоподшипниковской улицы до Большой Тульской, на внешней стороне ТТК от Нижегородки до шоссе Энтузиастов. Проспект Мира, есть проблемы от Маломосковской улицы до Трифоновской, на Савихинское шоссе тормозит от проспекта Жуковского до реки Чичора, а Ленинградка от развязки в Молжаниновке до поворота на Перепечино. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. Семь песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? Семь песен непрерывно.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашков 5» всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашков 5». С 6 августа. 18+.
1: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
2: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
5: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
6: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в дом «Лента» опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
9: ООО «Капибара».
10: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
11: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
10: Чистота вод Байкала и северное сияние.
11: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
10: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
11: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
10: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
11: Телефон 933-55-33.
10: Содис.ру.
12: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
13: Радио 7.
14: На семи холмах.
13: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

Три брата, три голоса, одна диско-лихорадка. Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. В эти выходные песни, которые заставляют танцевать, фальцет.

0: Сет, который невозможно забыть. И истории о знаменитом трио. Добро пожаловать на Танцпол Радио 7. Реклама. Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
1: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
3: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Дэшенка Лид. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
0: В конце каждого часа путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2001. Джерри Халливелл. «Calling».

0: Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 18-20 градусов. Завтра в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 18, плюс 20.
1: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
0: Добрый день. Генконсульство России на Мальдивах предупредило соотечественников об участившихся случаях краж. Деньги и мобильные телефоны пропадают из сейфов гостиниц на курортах. Дипломаты не рекомендуют отдыхающим хранить крупные суммы наличных и ценные вещи в номерах, поскольку руководство отелей не идет навстречу пострадавшим, а похищенные средства не возвращаются. Как заявили в генконсульстве, на данный момент полиции ни разу не удавалось решить подобные вопросы в пользу туристов. Росавиация зафиксировала снижение пассажиропотока в аэропортах Москвы. За январь-июль в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатели упали на 3,5% до 40 миллионов 400 тысяч человек. Максимальное сокращение трафика произошло в аэропорту Домодедово на 13%. Его доля в общих показателях московского авиаузла снизилась до 17%. В аэропорту Внуково зарегистрировали уменьшение на 1,4%, при этом доля выросла до 22%. А в аэропорту Шереметьево падение 1%, при этом в общем трафике объем аэропорта увеличился до 60%. Осенняя акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 22 по 26 сентября. В течение 5 дней все желающие смогут посетить более 150 площадок. Среди них фабрики, высокотехнологичные предприятия, IT-компании, мастерские и не только. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, впервые в рамках акции свои двери откроют компании, которые специализируются на оборудовании для городского электротранспорта, электробусов и трамваев. Полный список мероприятий и регистрация есть на сайте проекта «День без турникетов». А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до Волгоградки, от Ленинского проспекта до Сколковского шоссе. На внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до шоссе Энтузиастов и от Ленинградки до Волоколамки. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Ленинградского проспекта до проспекта Мира, а на внешней стороне ТТК от проспекта Мира до Шереметьевской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем прекрасного дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты damuseum.ru. 6+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Управляющий группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
2: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маграци. Этой осенью рекомендую Рассельхайм. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на

0: Татнефть АЗС Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Реклама. Радио 7 представляет Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом «Франко» в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом «Франко». 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 000 000 рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
4: Берем кредиты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны.

0: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2002. Moby. Extreme Ways.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь и до 20 градусов тепла. Завтра в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью плюс 8, плюс 10, а днем 18-20 градусов.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В России проходит трехдневное голосование. По его итогам будут избраны не только Госдума 9-го созыва, но и главы ряда регионов, а также депутаты ЗАГС собраний, городские думы, советы районов и поселений. В частности, глав Мордовии, Тувы, Чечни, а также губернаторов Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей жители субъектов изберут на прямых выборах. Глав Карачаево-Черкесии и Северной Осетии определят депутаты местных парламентов в единый день голосования 20 сентября. Кассы самообслуживания в российских супермаркетах в этом году впервые стали популярнее традиционных касс. Расплачиваться за покупки без обращения к кассиру предпочитают 55% экономически активных россиян старше 18 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков. При этом среди мужчин традиционный формат касс пока предпочтительнее, чем среди женщин. Ну а больше всего сторонников касс самообслуживания среди молодежи в возрасте до 35 лет. Таких 83%. В Москве благоустраивают парк «Красная Пресня». Здесь продолжается обновление инфраструктуры. На территории создают зоны для отдыха и занятий спортом, а отдельное внимание уделяется сохранению исторического облика водоемов. Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, в рамках благоустройства в парке восстановят исторический пруд-канал, обновят мостики и установят комплекс плавающих фонтанов с подсветкой.

0: позволит сохранить историко-культурное наследие парка «Красная Пресня», а также добавить территории современности и функциональности. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от проспекта Андропова до Большой Тульской улицы, от Бережковской набережной до Звенигородского шоссе. На внешней стороне ТТК от Нижегородки до шоссе Энтузиастов. МКАД, внутренняя сторона, есть проблемы от Путилковского шоссе до Ленинградки. На внешней стороне МКАД тормозят от Библиотечного проезда до улицы Свободы. Это были новости на радио 7 на 7 холмах. Всем прекрасного дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама. Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
1: Речной круиз осенью с водоход – это золотые пейзажи. Уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
2: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
5: Рынок стройматериалов Каширский двор 3 на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
6: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно.

0: Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Успейте купить свой кроссовер «G-Tour» по цене 2025 года. Кроссоверы «G-Tour» созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
8: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Dacia Kalit. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год

te parler comme la première fois.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь и до 20 градусов тепла. Завтра в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью +8, +10, а днем 18-20 градусов.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Минпросвещение утвердило федеральный образовательный стандарт для 10-11 классов. Как сообщает РИА Новости, с сентября следующего года старшеклассники смогут либо ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, либо выбрать план с углубленным изучением отдельных дисциплин в зависимости от профиля. Всего таких профилей 6. В их рамках можно создавать специализированные классы, в том числе медицинские, инженерные, лингвистические и другие. В столице в субботу частично ограничат движение для проведения мотофестиваля. С полуночи до 8 вечера будут перекрыты участки проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой, а с полудня перекроют движение по внешней стороне Садового кольца. В это время станут недоступны подъезды к некоторым объектам в районе Садового, в том числе к ТЦ, вокзалам и паркам. Временно запрещена будет и парковка. Снимать ограничения станут

0: пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря. Будет одна шестидневка с рабочей субботой 20 февраля, а после трехдневные выходные на День защитника Отечества. Кроме того, трехдневными в следующем году будут выходные на Международный женский день, праздник весны и труда, День Победы и День России, а на День народного единства в ноябре 2027 нерабочими станут 4 дня. А теперь о ситуации на дорогах Москвы.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Ясеневой, от улицы Генерала Дорохова до Сколковского шоссе. На внешней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до шоссе Энтузиастов и от Ленинградки до Строгино. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от проспекта Андропова до Большой Тульской улицы. На внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Ленинградского проспекта. Это были новости на радио 77 «Холма».

0: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в «Дом Лента» еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат «Эггер» 32 класс, 8 миллиметров. Дуб «Матерра» медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
0: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви.

0: Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
4: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
5: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама. Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
1: Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом Франко в Кисельном переулке. Редкий формат для искушенных. Резиденции с приватными палисадниками и роскошные пентхаусы с панорамными террасами. Бережная реконструкция наследия и подлинный московский модерн. Станьте обладателем архитектурного шедевра. Дом Франко. 495-121-31-31. ООО «СЗ Доходный дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара».
0: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 7 о погоде.
1: Давайте посмотрим, что же у нас с погодами творится. Ну, в принципе, на выходные синоптики очень даже не дурной прогноз нам дают. До 21 градуса выше нуля ожидается, при этом облачность будет переменной. А вот осадков вроде бы ни в субботу, ни в воскресенье не случится. Да, ветра тоже не будет, 3 метра в секунду, не более того. Ну и, в принципе, какая бы ни была погода на улице, это же погода выходного дня.
2: В Москве 5 вечера пятницы.

Ну что, друзья мои, 6:03 пополудни в Москве, а значит, пришло время воспарять к вершинам духа. А как вы думали? Ну, потому что мы с вами распечатали вечер, пятницы, троекратный ура и все такое. Так что, если вы ощущаете такое, знаете, слегка экстатическое состояние, не переживайте, это вполне естественно. Теперь осталась самая малость – избавиться ото всех состояний, которые мешают вам отправиться в полет. Ну, а изжить все лишнее нам в обязательном порядке поможет музыка «Радио 7», которая и правда окрыляет. Ну, а еще в этом часе мы устроим обзор литературных новинок в рубрике «Книжная полка». Так что обязательно оставайтесь с нами, и вечер обязательно будет добрым. Всем

то получается, что каждый день мы с вами проглатываем около 28 тысяч страниц. 28 тысяч, мам дорогая. И вот, знаете, если бы не было у нашего мозга предохранителя, который помогает очищать оперативку, то мы бы уже давно все рассудком дружно повредились. Это правда. Но беда в том, что стирается зачастую нужная нам информация, какие-то памятные даты, цели, задачи, да и просто положительные эмоции. Так что, друзья мои, наверное, стоит все-таки заняться информационной гигиеной и внимательнее относиться к контенту, которым мы чердак захламляем, да. Ну, а тем временем в столице уже 17:12 и далее на Радио 7 Рик Эстли, а прямо сейчас Зайн и Тейлор Свифт на Семи Холмах. Добрый вечер.

Это День народного единства, а 38 – Великой социалистической Октябрьской революции. Причем, знаете, таким образом каникулы в основном себе решили устроить барышни. Их оказалось почти вдвое больше, чем нашего брата. 15% против 8, соответственно. Но так или иначе, праздник к нам приходит, причем делает это с завидной регулярностью. Вот сегодня, например, мы с вами празднуем начало выходных. И чертовски рад, что делаем это вместе здесь на Радио 7. Добрый вечер.

0: эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Речной круиз осенью с Водоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
4: ООО «Водоход», ОГРН 104-779-609-4697, Москва, 0+.
5: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал «Веер». Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
7: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
0: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
1: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
0: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
1: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
0: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
1: Sodis.ru.
2: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
3: В мебельном комплексе «Грант» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Грант» всегда с вами.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О,

0: Застройщик группа МСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
2: Рынок стройматериалов. Каширский двор 3. На МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7 495 292 68 05.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АОТ и банк.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Да, прямо сейчас новости в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Топливо из Беларуси начали поставлять в Воронежскую область. Об этом сообщили в областном правительстве. По данным мониторинга, почти 200 АЗС сегодня утром. 92-й бензин был в наличии на 70% станции, 95-й более чем на 65%. С дизельным топливом дефицита меньше, но он продавался на 9 заправках из 10. Власти отмечают, что эти показатели сохраняются на сопоставимом уровне уже несколько дней. При этом ограничения на отпуск бензина в одни руки пока действуют. В Воронеже на федеральных АЗС можно приобрести не более 30-40 литров бак, на трассах до 50 литров. Временное управление в отношении российских активов Nestle, Limanopro и Ашан в Кремле объяснили тем, что их собственники находятся в странах, которые Москва считает недружественными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Ашане сообщили Forbes, что направили запрос о разъяснениях. Nestle отметила, что компания приняла распоряжение к сведению и оценивает ситуацию, прорабатывая варианты дальнейших действий. В Limanopro также ждут разъяснений. В аэропорту Махачкалы после реконструкции открылась взлетно-посадочная полоса. Ее длина теперь составляет 3200 метров, а ширина 45 метров. Это позволит принимать воздушные суда всех типов и в любых погодных условиях, в том числе самые крупные пассажирские лайнеры, в том числе Boeing 777. В презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции принял участие Владимир Путин. Как отметил президент, за последнее время в ряде регионов, а это Республика Дагестан, Алтайский край, Оренбургская, Псковская, Сахалинская области были успешно реализованы проекты по строительству новых аэровокзалов, а также реконструкции аэродромной и пограничной инфраструктуры. Российские юниоры взяли золото и серебро на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев в Анкаре. Победителями турнира стали Таисия Гусева и Даниил Овчинников. По сумме короткой и произвольной программы дуэт набрал почти 197 баллов. Серебряные медали завоевали еще одни представители России – Полина Шешелева и Егор Карнаухов. У них на 6 баллов меньше. Добавлю, что наши спортсмены выступают в не

идею танцев с незнакомцами только что Сэм Смит продвигал в эфире Радио 7. Ну, тут уж, знаете, на любителя, конечно. Я вот лично всем этим драгоножеством и рукомашеством предпочту какое-то более медитативное мероприятие. Не знаю, например, в баньке попариться или в бассейне поплавать. И вот если вам тоже подобный водный вид релаксации откровенно импонирует, то рекомендую принять участие в сегодня

0: Третий лишний на Радио 7.
1: The Cure только что на Радио 7 пели, мол, в пятницу я влюблен. Вот сейчас заодно и узнаем у претендента на победу в игре «Третий лишний», как у него с этим дела обстоят, а то и у нее, потому что играть сегодня будем с Татьяной из Москвы. Работает Татьяна в моих документах, ну, не в смысле прям так уж в моих, в МФЦ. Все правильно, Татьяна? Добрый вечер.
2: Добрый вечер, да, все верно.
1: Здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, у вас график рабочий, как у всех, с понедельника по пятницу?
2: Нет, к сожалению. От зари до зари.
1: Ну, тоже неплохо. Зато вас можно, насколько я понял, поздравить с началом отпуска, да?
2: Да, благодарю.
1: Здорово. Да, смотрите, Татьяна, ну, все-таки большинство слушателей, около 70%, работают в режиме 5-2, насколько статистика утверждает. И знаете, вот у нас так принято. Пятидневная рабочая неделя. И практически во всем мире так. Но есть несколько стран, в которых завтра люди не начнут выходные, они отправятся на работу. И вот скажите, пожалуйста, в какой стране суббота не является официальным выходным днем?

0: Ваши? Ну и если вы не против, вернемся к лучшей музыке на все времена. Можно?
1: Да, конечно. С удовольствием. Благодарю вас. Всего доброго.
0: Спасибо, что с нами. Прекрасного вечера. Ну и та самая музыка. Далее в исполнении Ланы Дел Рей. А прямо сейчас Бастер Раймс и Марайя Кэрри на Радио 7. Добрый вечер.
2: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
2: В городе 6 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Чуть больше часа потеряете на Рублевском шоссе, на улице Осенняя до Ильинского шоссе. Около часа на трассе М4 Дон от Строительного рынка до моста через Старую Каширку. Медленно едет проспект Маршала Жукова и Новая Рига от улицы Народного ополчения до Ильинского шоссе и тормозит Дмитровка от Долгопрудненского шоссе до Рогачевского шоссе. Удачи на дорогах!
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.

0: Петербурге сделал ей предложение, но получил отказ. Девушка предпочла выйти замуж за банкира Фельдцера. Прожила, как говорят, скучную долгую жизнь. А Пастернак возвращался, и не раз, мыслями к первой своей любви. Стихотворение «Марбург», повесть «Охранная грамота» и глава в романе «Доктор Живаго» «Елка у Свинтицких». Это все про Высоцкую. Давид Вульфович Высоцкий – чайный магнат, один из богатейших людей Москвы. Его фирма «Высоцкий Ко» с узнаваемым корабликом на товарном знаке была одним из символов дореволюционной России, как тульский пряник или павлопосадская шелковая шаль. Семья жила в роскошном особняке в Чудовском переулке, ныне Огородная Слобода, дом 6, построенном по проекту архитектора Романа Клейна в 1900 году. От той эпохи в доме мало чего осталось. Парадная лестница, галерея встроенных шкафов, лепнина и паркет в танцевальном зале, кессонированный потолок в шахматном кружке, отделка египетского холла, белокаменные откосы с гравировкой фламинго, олень, дельфин, изображение солнца, лани и ибиса. И метлахская плитка на черной лестнице, которая помнит шаги гимназиста Пастернака. Сейчас тут дом творчества детей и молодежи, когда-то центральный дворец пионеров, поэтому в 1930-е годы тут появились и другие артефакты. Плафон Фаворского парада авиации, анималистика Павловского, росписи по сказкам и стихам. Будете рядом? Посмотрите на этот замок первой любви.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Клод, я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: О, Капибара. Недвижимость можно покупать, а можно коллекционировать. Дом Франко.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
5: Какие преимущества у вашей зарплаты?

тысяч человек до конца года. Песков подчеркнул, что такая информация не соответствует действительности, и подобных планов у российских властей нет. Частичная мобилизация в России была объявлена Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Спустя чуть больше месяца было объявлено о завершении призывных мероприятий, однако отдельного указа президента об окончании мобилизации не издавалось. Явка на выборах в Госдуму приблизилась к 22%. Это данные Центра избиркома на 18 часов по Москве. Среди регионов с более высокой явкой Кемеровская область почти 32%. На Дальнем Востоке и в Сибири, где первый день голосования уже завершился, явка составила почти 36% на Чукотке, 30% в Магаданской области, 29% в Приморском крае. В течение трех дней до 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы, губернаторов и региональные парламенты. Всего в единый день голосования проходит более 2000 компаний разных уровней. Россия снизила закупки парфюмерии у Евросоюза. В июне импорт сократился на 37% в годовом выражении и составил 26,4 миллиона евро. В Минпромторге заявляют,

Майкл Джексон на радио 7 пел сейчас, мол, Билли Джин не моя барышня, ребенок ее не от меня, да и вообще впадите прочь с вашими грязными инсинуациями. Ну, собственно, да, настрадался в свое время Майкл от навязчивых поклонниц, которые всячески пытались ему приписать отцовство своих спиногрызов, но, тем не менее, король признал свое авторство лишь за 3 человеческими детенышами, 2 принцев и 1 Пэрис. И вот если верить ученым, то получается, что принц Майкл Джексон первый, по идее, должен быть самым умненьким среди всех детей Майкла. Потому что, как недавнее исследование ученых показало, у первенцев IQ выше, чем у младших детей. Ученые связывают это не с генетикой, а со средой и воспитанием, потому что первенцы якобы получают больше внимания родителей и чаще разговаривают с ними в раннем возрасте. Ну, а затем сами учатся объяснять и помогать младшим, что тоже их развивает. И с появлением каждого последующего ребенка время и внимание родителей начинают делиться все на большее и на большее количество подрастающих человеков. Ну, поэтому младшим достается меньше общения один.

растущий уровень счастья, а уже через него снижает риск эмоционального выгорания. Так что, господа, если вот вдруг ваша благоверная начнет ворчать по поводу того, что вы предаетесь подобным забавам, пожалуйста, вот вам контраргумент, пользуйтесь на здоровье. Ну а пока же давайте продолжим стимулировать уровень счастья любимой музыкой. И в ближайших планах у нас Desiree и Moby, а пока же Гару на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
1: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
2: Рынок стройматериалов Каширский двор 3 на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
3: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.

INXS только что на Радио 7 пели. Ничто нас с тобой не разлучит. Но, знаете, вот если верить результатам исследований Института семьи, что в Соединенных Штатах,

Реклама. Радио 7 представляет 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь.

0: Санкт-Петербург, имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
0: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
5: Год 1993. Hathaway. What is love? What is

0: Лист для въезда представителей Евросоюза. В него вошли представители ЕС, вовлеченные в помощь Киеву и работающие на подрыв целостности Российской Федерации. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что любые дальнейшие действия ЕС по расширению санкций в отношении нашей страны получат должную реакцию. Принятая мера – ответ на введение 21-го пакета антироссийских ограничений. Владимир Путин обозначил сроки поставок первых 18 самолетов МС-21 Аэрофлоту. Они должны начаться уже в следующем году, отметил президент на презентации новых объектов гражданской авиации. Он подчеркнул, что поставки новых самолетов должны вестись в соответствии с графиком без задержек и срывов. Кроме того, президент заявил, что в России планомерно обновляется аэропортовая инфраструктура. С 2021 года в эксплуатацию введено 20 взлетно-посадочных полос и 26 аэровокзалов. Садовое кольцо частично перекроют завтра из-за московского мотофестиваля. Ограничения начнут действовать с 12 часов. Движение будут поэтапно открывать по мере проезда мотоколонны. Также в районе Садового временно ограничат подъезд к ряду объектов. Ограничения затронут торговые комплексы «Атриум», «Павелецкая плаза», «Смоленский пассаж», «Театр кукол имени Образцова», «Парк Горького», «Дом музыки», «Курский» и «Павелецкий вокзалы». Кроме того, уже с полуночи ограничения ведут на отдельных участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, 8 вечера в столице, вечер пятницы, что немаловажно, ну, потому что самое время сейчас строить планы на ближайшие пару дней. Все-таки выходные сами себя не проведут, тут, знаете ли, надо озаботиться досугом. И, знаете,

свайпами люди попросту упускают, ну, зачастую действительно то, что им нужно. Да. Ну, а то, что нужно нам, уверен, не ошибусь, если скажу, что это лучшая музыка на все времена. Поэтому давайте к ней и вернемся. И далее в эфире Harry Styles и Ace of Base. А прямо сейчас Крис Норман и Сьюзи Кватро на Семи Холмах. Отличного вечера! I love it.

0: Радио 7 представляет Weekend Bee Gees.
1: Истинная правда. Weekend Bee Gees предстоит нам на Радио 7. Но, знаете ли, судьба, конечно, злодейка. Она не только лицом может поворачиваться, но иногда и филейной частью. Собственно, с Bee Gees так и было. Потому что в 79-80-м годах радиостанции в Соединенных Штатах, например, проводили уикенды без Bee Gees. Прям, да, вот так нарочито. Это связано было с антидиско-компанией, которая в 79-80-м развернулась. Ну, популярность диска резко упала, и как главный символ Bee Gees стали прям мишенью для насмешек и бойкотов. Их исключали из эфиров радиостанций те, кто раньше активно продвигал хиты группы. И, казалось бы, хуже некуда. Все, беда. Но именно тогда музыканты нашли способ снова захватить эфир многочисленных радиостанций. Вот, собственно, как им это удалось, спросят некоторые. Да, пожалуйста. Расскажем во время уикенда на Радио 7, так что присоединяйтесь.

0: Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на aeroflot.ru.
3: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-0926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
4: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
7: ООО «Капибара».
8: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Больше 10 лет из номеров виден панорамный вид на город. И большой плюс – не видно саму башню. Довольно уродливую, надо сказать, конструкцию. А еще в башне есть смотровые площадки с расслабляющими подвесными креслами, выставочные залы, ну и пивной бар, конечно. Как же в Чехии без него? Роскошный бутик-отель с 2020-го действует в 180-метровой телебашне японского города Нагоя. Старейшей башни в Японии, кстати. А нынешним летом в Швейцарии на горе Титлис тоже открыли переформатированную телебашню. К бетонному основанию при помощи дизайнерского архитектурного бюро добавили эффектные капсулы из стекла и стали, в которых размещаются рестораны, торговые залы и культурный центр с панорамным видом на Альпы. Что-то подобное планируют исполнить и с нашей московской Шуховской башней. В октябре ее закрывают на реконструкцию и обещают отреставрировать и перезапустить заново, уже с лифтом и смотровой площадкой на верхотуре. Проект, правда, вызывает много споров и критики, и что из этого получится на самом деле, узнаем через пару лет.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама. Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
1: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта.

0: Радио 7 представляет Weekend Bee Gees. В эти выходные песни, которые заставляют танцевать, фальцет, который невозможно забыть, и истории о знаменитом трио. Добро пожаловать на танцпол Радио 7.
1: Реклама. Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций.

0: Ветер будет дуть со скоростью не более 3 метров в секунду.
1: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. Jetour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
2: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1979. Earth, Wind and Fire. Boogie Wonderland.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2005. Hoovophonic. No more sweet music.

L номер FS77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.